0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Господь, — говорит Филипп, — покажи нам Отца, и больше нам ничего не надо. Я столько времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, — отвечает Иисус. Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Ты не веришь, что я в Отце, а Отец во мне? Те слова, что я вам говорю, я не от себя говорю. Это Отец, который во мне, совершает свои дела. Верьте мне, я в Отце, и Отец мой во мне».

0: Одиссея.
1: Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Видеть насквозь. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Послание к евреям, 4 глава, 13 стих. 130 лет назад физик Уильгельм Конрад Рентген открыл рентгеновские лучи. У людей появилась возможность видеть человеческое тело насквозь, что принесло пользу многим больным. Рентгеном можно просветить любую часть тела, но увидеть то, что скрывается за нашими мыслями, мотивами и чувствами, человек не может. Лицемерие, ложь, притворство — все это помогает многим искусно скрывать свои истинные чувства и мысли. Злые помыслы наполняют сердце человека, и никто их не видит, не замечает. Так ли это? Вы скажете, что это так. Но Бог, Создатель, видит насквозь каждого, видит до самой глубины сердца. Записано все, даже тайные мысли и чувства. Однажды Божественный Судья все выявит. Поэтому лучше исповедать Ему свои грехи сейчас, при жизни, и тогда можно будет рассчитывать на помощь. Иисус Христос пожертвовал Своей жизнью за нас, на кресте Голгофы, чтобы мы могли уладить свои отношения с Богом. Каждый, кто признает свои явные и тайные грехи и будет уповать на Спасителя, получит следующее заверение. «Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Пророк Исаия, 44 глава, 22 стих.
2: «С любовью в сердце». Свободное радио.

0: Сегодня Бог может казаться нам близким и родным, а завтра — чужим и бесконечно далеким. Но наши ощущения вторичны, потому что у нас есть кое-что покруче чувств. Это вера. И мы верим, что какими бы одинокими мы себя ни чувствовали, Бог где-то совсем недалеко. А может быть и вовсе прямо сейчас Он несет нас на своих руках.
1: Привет! Это «Белые кирпичики». Вы слушаете на Свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Зинаида Миркина. Царство Его не от мира сего, сила Его не от мира сего. Здесь Ему воздух скупо отпущен. Нет, не всесильный, не всемогущий. Здесь за дыхание едкая гарь. Здесь Он не царь. Кто же Он? Путь, уводящий отсюда. Не чудотворец, высшее чудо, выход в мою и твою высоту, насквозь пробитый, прибитый к кресту. Тот, кто безропотно вынести смог тяжесть земли, наш неведомый Бог, назван, описан и снова неведом. Только тому, кто пройдет его следом, снова предстанет среди пустоты. Видишь, вот я вижу.

0: Стих дня.
1: Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.
0: Слава Богу за все! Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господу Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашему упованию. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Старший пресвитер Новгородской области, Корабель Анатолий Иванович.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Дело в том, что я уверовал очень давно, еще в 79-м году. Ну и мне кажется, что, как Павел говорит, обстоятельства послужили. Бог окружил меня со всех сторон, и выхода никакого не было, только один – Бог.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Я просто не представляю себя без церкви, без Бога, без веры.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь, потому что это тело Христа, и мы не можем быть вне тела. Потому что Христос создал церковь, и Он является главой церкви. Не может рука быть отдельно от тела.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение».
0: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? Ведь там написано, что у Авраама было два сына, один от рабыни, а другой от свободной. Но сын рабыни родился, как все дети, а сын свободный — по обещанию Бога. Рассказ этот имеет иносказательный смысл. Две эти женщины означают два договора. Один — тот, что был установлен на горе Синай. Это Агарь, и ее дети рождаются для рабства. Агарь — гора Синай в Аравии, а также нынешний Иерусалим, который вместе с детьми своими в рабстве. А небесный Иерусалим свободен. Наша мать — это Он. Ведь это о Нем сказано в Писании. «Ликуй, бесплодная, бездетная, восклицай и веселись, не знавшая родовых мук. У покинутой будет больше детей, чем у замужней. И вы, братья, подобно Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный. Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободны».
2: Свободная.

Зинаида Миркина. Нам даются равнины бескрайние эти, и молчащих морей синеокая гладь, чтоб могли мы всем сердцем, всей жизнью ответить. Попрошают они, а душе отвечать. Я в сей мир рождена для ответа, я знаю, и течение дней, нагнетание лет — это тихо растущий, как чаща лесная, это мой вызревающий в сердце ответ. Лишь ко мне обращаются сосен вершины и пронзительный глаз мирового огня, и никто не поможет ни словом единым, не ответит никто никогда за меня. Боже мой, мне на смерть Твою надо ответить, созерцая Твой крест. Я же слепну от слез и глаза отвожу уже 20 столетий, задавая Тебе свой ненужный вопрос.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Знаете, что такое межсезонье? Это когда смена гардероба едва поспевает за сменой погоды. Те самые дни, когда одни в шортах и кедах, и им нормально, другие в утепленных куртках, сапогах и шапках, и им тоже нормально. И иногда мы ведем себя подобным образом после встречи со Христом. Мы уже изменились, мы уже другие, но по инерции мы все еще надеваем старые пиджаки греха. В них неуютно, жарко, но так привычно.

0: самое длинное имя из всех встречающихся в Библии, состоит из 16 букв. Оно звучит так. Магершалал Шахбаз. Таким именем Господь сказал пророку Исаии назвать своего сына, рожденного от пророчицы. Оно означает «быстрый в добыче и скорый в исполнении».
1: Свободное радио.
2: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это «Свободное радио».

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Евангелие от Марка, 9 глава, 23 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Клайв Льюис. Бог в состоянии уделить неограниченное внимание любому из нас. Ему не надо разбираться с нами, как с огромной массой народа. По отношению к Нему вы отдельный особый человек, как если бы вы были единственным живым существом, созданным им. Когда Христос умер, Он умер за каждого из нас, как если бы каждый был единственным в мире.

0: 42-й псалом. «Оправдай меня, Боже, вступись в мою тяжбу с народом безбожным, от лживых и злобных спаси меня. Ты, Бог, крепость моя, почему ты отверг меня? Почему я скитаюсь, плача, оскорбленный моим врагом? Пошли свой свет и истину, пусть они меня направляют. Пусть приведут на святую гору твою, к месту, где ты обитаешь. Тогда приду я к Божьему жертвеннику, к Богу радости и веселья моего. Буду славить тебя на арфе, Боже мой Бог. Что унываешь, моя душа? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога, ведь я еще буду славить Его, моего Спасителя и Бога».
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: happen. Здравствуйте, все те, кто прямо сейчас на волнах свободного. Меня зовут Наташа Романцова. Приветствую вас с самым приветливым приветствием. А вам доводилось когда-нибудь встречать лягушку с заниженной самооценкой? Или дельфина? Дельфина в мрачном настроении. Может быть, вы видели когда-нибудь кошку, у которой не получается заснуть? Или птица вам встречалась, обремененная обидой и печалью? Согласитесь, друзья, у братьев наших меньших есть чему поучиться. Еще как есть.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сделать шаг веры.
2: 23 сентября – день памяти нидерландского врача, ботаника и химика, одного из знаменитейших врачей 18 века – Германа Бурхове. Жизнь этого ученого могла сложиться совершенно иначе, ведь изначально он готовил себя для духовного звания и планировал стать священнослужителем. В 15-летнем возрасте Герман Бурхове поступил в Лейденский университет, чтобы изучать здесь теологию и науки. И в 1690 году, в возрасте 21 года, окончил его со степенью магистра философии. Однако путь на кафедру для него оказался закрыт. Его обвинили в приверженности учению Спинозы, хотя сам Бурхове был абсолютно ортодоксален и лишь возмущался невежеством оппонентов Спинозы, которые, не читав его работ, решительно его осуждали. Тем не менее, последствия этого поворота в его жизни не оказались так уж катастрофичными. С тех пор Герман Бурхове окончательно посвятил себя медицине. В 1701 году Бурхове стал профессором медицины в Лейдене. В 1709-м – профессором ботаники и медицины, а затем – профессором химии. По остроумному выражению одного из его биографов, Бурхове одной своей особой представлял целый факультет. При этом он всегда проявлял христианский характер. На вопрос, как он может спокойно реагировать на провокации, Бурхове признавался, что преодолел вспыльчивость ежедневной молитвой и размышлением. Каждое утро он проводил час в молитве, как только вставал с постели, набираясь сил на день. Бурхове отличался чрезвычайной благотворительностью, но любил помогать втайне. Умер Герман Бурхове в этот день, 23 сентября 1738 года. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил, его благочестие и религиозное чувство зависимости от Бога были основой всех его добродетелей и принципом всего его поведения. После его смерти в Лейдене воздвигли простой, но достойный его имени памятник с надписью «Священному гению Бурхове посвящается».
3: След в истории.

0: великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Вероятно, каждому из нас приходилось встречаться с таким типом людей, как Афанасий, неуживчивым, любящим поспорить молодым проповедником. Афанасий родился в Александрии, в Египте, приблизительно в 297 году новой эры. Когда ему было 5 лет, римский император Диоклетиан провозгласил себя богом и потребовал всеобщего поклонения. Когда Афанасию исполнилось 18 лет, императором стал Константин, и в судьбе христианской церкви произошли стремительные перемены. Но Афанасий твердо держался своей точки зрения на христианство. Следуя своей цели, он не имел друзей и влияния среди людей. На протяжении 45 лет, побывав 5 раз в ссылках, он уже давно мог согласиться с выражением: «Для того, чтобы выжить, нужно идти со всеми в ногу». Однако это могло случиться с кем угодно, только не с Афанасием. Для того, чтобы оценить этого человека, которому мы так обязаны сегодня, необходимо разобраться с некоторыми вопросами. Афанасий утверждал, что Библия учит тому, что Иисус Христос был истинным Богом. Другими словами, Он не стал Богом, когда Он был рожден, но был Богом всегда. Он верил в то, что Иисус Христос отложил в сторону использование своей власти как Бога и стал человеком. Но он не был обычным человеком, утверждал Афанасий. В нем уникально слились в единое целое человеческая и божественная природы. Тем не менее нашлись те, кто был с ним не согласен. Руководимые Арием, заклятым врагом Афанасия, они утверждали, что Иисус стал Богом, будучи лишь высшим творением из всех остальных созданий Бога. На протяжении последних 150 лет несколько религиозных групп приняло учение Ария, которое представляло Христа только в виде добродетельного человека, выросшего до такого духовного уровня, какого и мы можем достичь в настоящее время. Анализируя сложившуюся ситуацию тех дней, историк христианской церкви Брюс Шелли говорит, что если бы Афанасий пошел за толпой, то христианство выродилось бы в форму язычества. Христианская вера имела бы 2 богов и Иисуса, который не был бы ни Богом, ни человеком. Это означало бы, что сам Бог недостижим и полностью отдален от человека. В результате всего этого христианство стало бы подобным массе всевозможных языческих верований. Единственным учением, отличающим христианство от иудаизма, а с недавних пор и от некоторых культовых групп, является истина о том, что Бог представлен в 3 личностях – Отце, Сыне и Святом Духе. Ее отстаивал еще задиристый Афанасий, утверждая, есть только 1 Бог, а не 3. Если бы Арий одержал победу, то христианство было бы другой религией, а Иисус Христос оказался бы великим учителем, и не более. Однако, если Иисус Христос был Богом, как утверждал Афанасий, тогда мы должны быть верными Ему и поклоняться Ему. Самостоятельно выступив против всех, Он в конце концов отстоял истину о Боге. И поэтому мы должны быть благодарны Афанасию. Подлинным критерием личности

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Наиболее подходящий момент. Они обратили ко мне спину, а не лицо, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Пророк Иеремия, 2 глава, 27 стих. Один христианин сказал своему неверующему соседу: «Чтобы быть спасенным, недостаточно воскликнуть «Боже мой», когда падаешь с лестницы». Число тех, кто взывает к Богу о помощи во время опасности и забывает о нем, когда опасность проходит, действительно велико. Сколько обращений к нему, безмолвных и громких, звучит во время военных конфликтов, в самолетах, на кораблях, в различных бедствиях и катастрофах. Но стоит ли за этим подлинная вера? Бог знает и может сказать людям: «Вы повернулись ко мне спиной, а теперь вам нужна моя помощь». Если так может быть и с вами, то обратитесь к Богу и помолитесь Ему просто искренне. Библия говорит: «Теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Но день спасения не будет длиться вечно. Сейчас Бог протягивает свою милостивую руку, однако так будет не всегда. Может наступить время, когда обратиться к Нему станет уже невозможно, потому что день благодати закончится. Потом никто не сможет оправдаться перед Ним за отказ уверовать. Должно уверовать сегодня, сказав Ему: «Я прихожу таким, какой я есть». Не пренебрегайте Божьим призывом, когда Он предлагает вам спасение. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Пророк Исаия, 55 глава, 6 стих.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Живя в ожидании. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 29 стих. Я убежден, что Бог хотел, чтобы каждое поколение верило, что Иисус придет в то время, когда они живут. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы жили в ожидании Его возвращения. Когда мы верим, что Его возвращение неизбежно, мы чувствуем безотлагательность того, чтобы нести Евангелие этому миру. Осознание того, что время коротко, мотивирует нас исполнить то поручение, которое оставил нам Иисус. Пусть каждое ваше прикосновение к миру будет как можно легче. Осознание Его неизбежного возвращения также дает правильный взгляд на мирские вещи. Когда вы знаете, что занавес этого мира может закрыться в любой момент, а занавес в вечность может подняться во мгновение ока, то это помогает вам легко относиться к мирским вещам. Вам не стоит пускать корни здесь. Лучше не быть такими материалистичными. Ожидание возвращения Иисуса имеет очищающий эффект на наши личные жизни и в целом на Церковь. Когда Он вернется, мы не захотим заниматься деятельностью, которая противоречит Его воле. Мы хотим быть занятыми тем, чтобы строить Его Царство, быть занятыми использованием того, что Он дал нам для Своей славы. Мы не хотим терять свое время, предаваясь грусти или удовольствиям. Мы не хотим терять время, собирая имущество. Время коротко, и мир проходит. Отдавайте себя, свое время, свою энергию и свои ресурсы вечным вещам. Живите ради Царства Божия и живите вечно. Господь, огради нас, чтобы мы не были так сильно вовлечены во временные дела, чтобы не иметь времени на дела вечные. Дай нам мудрость, чтобы освободить наши дни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободу».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Предположим, есть у кого-то из вас слуга, который пашет или пасет овец. Разве ты скажешь ему, когда он вернется с поля? Скорей садись за стол. Не правда ли, ты скажешь ему: приготовь мне ужин, подпояшься и прислуживай, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам. Ведь не станешь ты благодарить слугу, если он сделал то, что ему положено. Так и вы. Когда сделаете то, что вам положено делать, говорите: «Мы всего лишь слуги. Мы сделали только то, что должны были сделать».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Стоит у нас. Так, статуя Аполлона, бога солнца и красоты, покровителя искусств, работа скульптора Праксителя. 4 век до нашей эры. Мужик, хорошо, сохранился?
1: Конечно, сохранился. Это ж копия. Вон, смотри, написано. Римская копия.
0: Да знаю, просто
2: прикол. А вон, смотри, человек с головой собаки.
1: Да. Это что? Стремная штука.
0: Жертва военных инженеров.
3: Да вы что, ребята, какие инженеры? Это же статуя Анубиса, египетского бога загробного мира эпохи Древнего Царства.
1: Смотрите, смотрите, а этот на нашего историка похож.
0: Точно.
1: Вообще, одно лицо, смотри, только бороду чуть длиннее сделал.
2: Статуя Будды, бронза, 15 век. Да, наш историк тоже неплохо сохранился.
0: А здесь вообще нет никаких картинок. Узоры всякие, иероглифы.
3: Не, это не иероглифы, это арабские буквы. Это вообще, кажется, сура из Корана.
1: А чего никого не нарисовали? Да тут вообще непонятно, о чем речь.
3: Да, понимаешь, просто в исламе запрещено изображать человека или животных. То у них как бы считается элементом язычества.
2: Да. Столько всяких религий было за историю человечества.
0: Не говори. Я думаю, в принципе, есть свой резон. В каждую эпоху у людей были свои потребности и проблемы. Вообще, я считаю, что религия – вещь индивидуальная. Каждый должен выбрать ту, которая больше ему подходит. Соответствует его внутреннему миру, что ли. Ну и как бы, что ему больше близко, понимаешь? Потому что все же разные.
1: Ну точно. Вот, например, моя мама все к батюшке ходит. А я, например, не могу со всеми этими утверждениями его согласиться. Мне как-то ближе буддизм.
2: А вот я предпочитаю нью-эйдж.
0: Это еще что за новая фишка?
2: Ну, как тебе сказать? Короче, это типа синтез всех религий мира для гармонии и единения с космосом.
0: Круто, мне нравится.
1: А
0: и
1: ты,
0: что,
1: Жень,
0: и
1: как
0: что?
1: Думаешь, религия должна быть единой для всех или все-таки отвечать индивидуальным особенностям человека?
3: Но я как бы не против индивидуальных особенностей людей. Ведь в этом проявляется творчество Бога. Мы все с вами разные, и этим интересны друг другу, правильно ведь?
0: Отсюда попадем.
3: Но, понимаете, все жизненно важные процессы универсальны для всех людей. И к этим же процессам я отношу и спасение. И согласно Библии, путь к нему один, через Иисуса Христа. Да и сам Христос говорит о себе: «Я есмь путь». Он не сказал: «Я один из путей», понимаете?
1: Ну, так неинтересно.
2: Ой, да я у вас смотрю, завязывается долгая дискуссия. Пойдем, что ли, в кафе посидим, а то у меня уже ноги устали. Мне кажется, уже все посмотрели.
0: Жень, а ты случайно не помнишь, где выход?
3: Так, значит, тебе, Полин, надо пройти 3 зала прямо, потом налево спуститься по лестнице на 2 этажа, свернуть направо, потом поднимешься на этаж и пройдешь еще 2 зала прямо. А тебе, Миша, сразу, значит, свернуть налево, пройти 2 зала, снова свернуть налево, потом прямо, потом поднимешься на этаж, направо повернешь, спустишься на 3 этажа. Там тебе еще через 1 зал придется пройти. Так, а тебе, Витя, значит, поворачиваешь вон там...
0: Постой, что здесь, куча выходов?
3: Нет, один. Фон прямо через 4 зала.
2: Не понял.
1: Что за прикол? Всем, что ли, по отдельности ходить по этим залам, наматывать лишние круги?
2: Это что, прикол такой?
1: А сейчас смысл в этом какой?
0: Если будет все равно один, да еще и напрямик. Так ведь и заблудиться можно.
3: Ну, погодите, а как же ваши индивидуальные особенности и предпочтения?

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио — это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Стих дня.
1: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.
0: Свободное радио.

0: Библия на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господу Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашему упование. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви Свет Евангелия, город Красногорск.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано? «Не нарушай супружескую верность». А я говорю вам, даже тот, кто взглянул на женщину с похотью, согрешил, нарушив мысленно верность. Если твой правый глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело бросит в гиену. И если правая рука твоя вводит тебя в грех, отруби ее и отбрось. Для тебя будет лучше, если часть твоего тела погибнет, а не все твое тело будет в гиене.

Многие помнят старую советскую песню «Надежда – мой компас земной». А ведь так и есть. Но если наша надежда находится в чем-то земном, то оторваться от нее не получится. А вот если в небесном, то тогда этот компас приведет нас в Царство Божие. Выбирайте правильные ориентиры и двигайтесь по пути жизни и спасения.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Некоторые дети очень раскованы, самоуверены и готовы пуститься в любое самое отчаянное предприятие. Другие входят в этот мир неуверенными в себе, страдающими от чувства собственной неполноценности. Родителям такого неуверенного ребенка следует сильно постараться, чтобы развить в нем чувство собственного достоинства. И начинать надо уже с самого раннего детства. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Самым эффективным способом воспитания чувства самоуважения у вашего ребенка является развитие в нем умения компенсировать слабости достоинствами. Задача родителей заключается в том, чтобы открыть сильные стороны в характере ребенка и в дальнейшем опираться на них. Будь то спортивный талант, музыкальные способности, художественное дарование или же успехи в учебе. Главное – открыть этот путь и показать его малышу уже в раннем возрасте. Нет ничего опаснее, чем пустить вашего ребенка в плавание в бурном море отрочества, невооруженного никакими умениями, знаниями и способностью противостоять опасностям. Способствуя развитию у вашей дочурки какого-нибудь навыка, вы поможете ей уверенно войти во взрослый мир. Она сможет сказать: «Да, я не лучшая ученица в классе, но никто не играет на флейте так, как я, и я горжусь этим». Если ваш ребенок страдает от комплекса неполноценности, помогите ему открыть какие-то присущие только ему сильные стороны натуры и действуйте соответственно. Именно в этой нише будет расти и крепнуть воля и достоинство вашего ребенка, формироваться его личность. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашим упованием дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашим упованием дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашим упованием. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

49-й псалом. «Господь – Бог богов. Он призывает землю от востока и до запада. Сиона, совершенного красотой, Бог являет свой свет. Бог наш идет и не останется безмолвным. Пред ним пожирающий огонь, и вокруг него сильная буря. Он призывает небеса сверху и землю быть свидетелями его суда над своим народом. Соберите ко мне всех, кто верен мне, кто заключил со мной завет при жертве. И небеса возвещают о праведности его, потому что сам Бог – судья. Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду против тебя свидетельствовать. Я – Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я тебя корю. Твои всесожжения всегда предо мною. Мне не нужен ни бык из твоих загонов, ни козлы из твоих дворов. Ведь все звери в лесу – мои. И скот на тысячи гор. Я знаю всех птиц в горах и все, что живет в полях. Если бы я был голоден, то не сказал бы тебе. Ведь мне принадлежит вселенная и все, что наполняет ее. Разве я ем мясо быков или пью козлиную кровь? Принеси хвалу в жертву Богу и исполни свои обеты пред Всевышним. И тогда призови меня в день бедствия, и я спасу тебя, а ты прославишь меня». Но нечестивому Бог говорит: «Как ты смеешь возвещать мои уставы и говорить о моем завете? Ты ненавидишь мое наставление и бросаешь за спину мои слова. Увидев вора, ты с ним сближаешься и водишь дружбу с прелюбодеями. Ты даешь злословить своим устам, и язык твой сплетает ложь. Ты всегда обвиняешь брата, клевещешь на сына матери твоей. Ты творил это, а я молчал. Ты решил, что я такой же, как ты. Но я обличу тебя и в глаза тебя обвиню. Запомните это, забывающие о Боге, или я растерзаю вас, и не будет для вас спасителя. Приносящий мне в жертву хвалу чтит меня. Тому, кто идет по праведному пути, я явлю спасение Божие».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Не всякий, кто говорит мне: Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло».

0: Евангелие от Матфея.
1: Поутру уже, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
2: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек».
1: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
3: «Как это тотчас засохла смоковница?»
1: Иисус же сказал им в ответ:
2: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
4: Хвалят тебя народ.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 23 сентября – день памяти нидерландского врача, ботаника и химика, одного из знаменитейших врачей 18 века – Германа Бурхове. Жизнь этого ученого могла сложиться совершенно иначе, ведь изначально он готовил себя для духовного звания и планировал стать священнослужителем. В 15-летнем возрасте Герман Бурхове поступил в Лейденский университет, чтобы изучать здесь теологию и науки. И в 1690 году, в возрасте 21 года, окончил его со степенью магистра философии. Однако путь на кафедру для него оказался закрыт. Его обвинили в приверженности учению Спинозы, хотя сам Бурхове был абсолютно ортодоксален и лишь возмущался невежеством оппонентов Спинозы, которые, не читав его работ, решительно его осуждали. Тем не менее, последствия этого поворота в его жизни не оказались так уж катастрофичными. С тех пор Герман Бурхове окончательно посвятил себя медицине. В 1701 году Бурхове стал профессором медицины в Лейдене. В 1709-м – профессором ботаники и медицины, а затем – профессором химии. По остроумному выражению одного из его биографов, Бурхове одной своей особой представлял целый факультет. При этом он всегда проявлял христианский характер. На вопрос, как он может спокойно реагировать на провокации, Бурхове признавался, что преодолел вспыльчивость ежедневной молитвой и размышлением. Каждое утро он проводил час в молитве, как только вставал с постели, набираясь сил на день. Бурхове отличался чрезвычайной благотворительностью, но любил помогать втайне. Умер Герман Бурхове в этот день, 23 сентября 1738 года. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил: «Его благочестие и религиозное чувство зависимости от Бога были основой всех его добродетелей и принципом всего его поведения». После его смерти в Лейдене воздвигли простой, но достойный его имени памятник с надписью «Священному гению Бурхове посвящается». След в

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Если сегодня вам кажется, что вы уже все поняли, то это совсем не означает, что через год вы не будете придерживаться иного мнения. Не спешите делать окончательные выводы и ставить крест на ком-либо или чем-либо. Жизнь — это текущая река, и события, происходящие с нами, могут вновь оживить то, что казалось мертвым и скучным, а то, что раньше вдохновляло, засушить до времени или навсегда. Это одинаково касается наших жизненных целей, суждений о людях, ценностях или религиозных взглядов. Поэтому будьте милосердны и уважайте ближнего, ведь завтра на его месте можете оказаться и вы.
1: Свободное радио.

Федор Иванович Тютчев. Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, а свет обретший робко

и бунтует. Неверием палим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит и сознает свою погибель он и жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с надеждой и слезой, как не скорбит пред запертую дверью: «Я верю, верю, верю, Боже мой, приди на помощь моему неверью».

0: Это у тебя-то властная мама? Да ты мою не знаешь. Она заставляет меня убираться в комнате, даже когда мы гостей не ждем.
1: Моя мама не дает мне повисеть на телефоне, сколько мне захочется. Даже когда он никому не нужен.
0: Ох уж эти мамы. И зачем она меня целует в щеку? Каждый раз, когда я ухожу в школу.
1: А моя, когда я прихожу из школы. И как назло, на глазах у мальчика, который мне очень нравится.
0: Ох уж эти мамы.
1: Ешь овощи, они полезны.
2: Я сутулься, сиди прямо.
1: Скажи, пожалуйста.
2: Скажи спасибо.
1: Иди, делай уроки.
2: И надевай этот топик слишком открыто.
0: Ох уж эти мамы.
1: Скажи, а если бы ты могла выбрать любую маму среди всех во всем мире, ты в кого выбрала?
0: Не знаю. Ну, мою маму.
1: И я тоже. Ох уж эти мамы.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: И вот он снова пришел в Кану Галилейскую, где прежде превратил воду в вино. Там был царский чиновник, у которого в Капернауме был болен сын. Услышав, что Иисус вернулся из Иудеи в Галилею, он пошел к нему и стал просить, чтобы он пришел в Капернаум и вылечил сына, который был при смерти. «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес», — ответил ему Иисус. «Господин мой, пойдем, пока мальчик мой не умер», — говорит чиновник. «Ступай домой, твой сын будет жить», — говорит Иисус. И человек этот поверил словам Иисуса и отправился в путь. Уже в дороге его встретили слуги и сказали, что его мальчик жив. Он спросил у них, в котором часу ему стало легче. «Жар спал у него вчера, в первом часу пополудни», — ответили те. И отец понял, что это произошло в тот самый час, когда Иисус сказал ему: «Твой сын будет жить». Тогда поверили и он сам, и все его домочадцы.
3: Новая музыка на свободном радио.

0: Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили. Никогда никого не выбрасывайте. Одри Хепберн, британская актриса.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает.

0: Свободное радио.
1: Всем привет! Это Лиза Лукашина, и вы слушаете «Свободное радио». Осень, если...

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Цель жизни. Хочет ли человек жить? Псалом 33, стих 13. Чего стоит моя жизнь? Стоит ли жить? Такие вопросы редко произносят вслух, но почти каждый время от времени ими задается. Кто-то согласен с мнением французского писателя Альбера Камю, который сказал, что жизнь не стоит того, чтобы жить. Кто-то придерживается точки зрения композитора Франца Легара, герой одной из оперет которого поет, что жизнь стоит того, чтобы жить. Два противоречащих друг другу утверждения, но лишь одно из них может быть верным. Иногда действительно кажется, что все бессмысленно. Планы не претворяются в жизнь, друзья оставляют, болезнь или смерть близкого угнетает, и нет никого, кто проявил бы к тебе интерес. Что может предложить мне жизнь? Есть тот, кто проявляет к нам интерес. Для Бога мы не какая-то толпа. Он видит каждого, желая нам счастья в жизни и гармонии с Ним, нашим Создателем. Он послал Своего Сына Иисуса Христа на землю и на крест, показав тем самым, что мы значимы для Него. Он желает, чтобы мы видели смысл и цель своей жизни. Находясь в заключении в Риме, Павел написал послание к филиппийцам. Апостола обвинили соотечественники, а большинство друзей его оставили. Мы можем только представить, что он чувствовал. Но он писал христианам в Филиппах о радости. Радости в Иисусе Христе. Это удивительно. Только тот, кто нашел цель в жизни и силу в Христе, мог сказать: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: радуйтесь.

0: Стих дня.
1: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.

0: каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа самарянке: «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашим упованием. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Привет, друзья! Если вы любите кино, это рубрика для вас. С вами Катя, и я рассказываю вам о самых достойных христианских фильмах, которые можно посмотреть на русском языке. Сегодня расскажу вам о фильме 2016 года «Чудеса с небес». Это история, которая произошла в обычной американской семье, живущей в тихом провинциальном городке в штате Техас. Кристи и Мартин воспитывают трех очаровательных дочек. Большой уютный дом, прекрасный просторный двор и веселый детский смех. Казалось бы, счастью семейной пары не будет конца. Но внезапно Кристи узнает, что ее 10-летняя дочь Анна серьезно больна. Никакие попытки справиться с болезнью не приносят желаемого результата. И вот когда у несчастной семейной пары уже опустились руки, в жизнь приходит чудо. Фильм основан на реальной истории, которая произошла в городе Форт-Вест, штат Техас, США, а в одном из эпизодов фильма во время службы в церкви показана группа Third Day. Это фильм «Чудеса с небес».

действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания. Итальянский физик, механик и астроном Галилео Галилей.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто, зажегший светильник, не станет накрывать его горшком или ставить под кровать. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Ведь нет ничего тайного, что не станет явным, и нет ничего скрытого, что не станет известным и не выйдет наружу. Так присмотритесь к себе, как вы слушаете. Ведь тому, у кого есть, Бог прибавит, а у кого нет, у того и то, что, как ему кажется, есть у него, он отнимет.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Но это стоит того, победа стоит того.
1: 62-й псалом. Боже, Ты — Бог мой, Тебя я ищу. Душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится. В краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу. Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. Словно лучшими явствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно, когда вспоминаю Тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о Тебе. Потому что Ты — моя помощь, и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к Тебе. Ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир. Они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге. И все, кто клянется именем Божиим, восхвалят Тебя. А уста лжецов умолкнут.

Вы замечали, что когда помогаешь кому-то просто так, то получаешь много радости? Таким образом, благословляя кого-то, мы благословляемся сами. Наверное, так задумано Богом. А вот когда мы закрываемся в себе в стиле «моя хата с краю», то как раз лишаем себя радости, новых знакомств и новых перспектив. Следуя Божьему призыву помочь ближнему, мы сами открываемся Божьим благословениям и путям. Конечно, мы можем не заметить этого в конкретном моменте, но, оглядываясь назад, я замечаю именно такую закономерность. А вы замечаете?

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Всем привет! Сумочка британской королевы — это устройство общения на языке тела. Она используется для передачи секретных и тихих сообщений ее сотрудникам. Например, если королева закончила говорить с гостем, то она переместит сумочку из одной руки в другую, и ее помощники вежливо прекратят разговор. Хорошо, что мы не королева, и можем просто вежливо сказать друг другу о своих чувствах. Правда ведь?
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: и возносит в небесную глубь. В жизни так заблудиться легко, ложь над миром мятежным царит. Но Христос не погиб, чтоб никто, и я есть истина, всем говорит. Жизнь и смерть, всех волнует вопрос, что же там, за чертой бытия? Предлагает всем вечность Христос, утверждая, жизнь вечная, я. В неге роскоши тонут тела, а душа голодна и болит, и как птица все ищет зерна. Я хлеб жизни, Христос говорит. Мир во зле, и в людской суете зло заносит над миром свой меч, беззаконие творя в темноте. Я свет миру, Христова к нам речь. Царство Божье, любовь где и свет. Как попасть с земной мерою мир? Кто заблудшей душе даст ответ? И Христос говорит, я есть дверь. В нем нам Божья дана благодать. Грех людей на кресте Он понес и воскрес, чтобы нас оправдать. Он Спаситель, Господь наш Христос.
1: Свободное радио рядом.

0: Коля, открой, это соседка. Говорят, паводка в этот раз не избежать. Ты бы начала уже собираться. Оль!
1: Ой, я пока не готова. Я так занята. Как раз сейчас мне нужно еще столько дел успеть. Я думаю, до нашего дома вода еще не скоро доберется.
2: Добрый день, это сотрудники МЧС. В районе угроза наводнения, приказ об эвакуации. Пожалуйста, захватите с собой документы, соберите самые необходимые вещи и пройдите в автобусы. Быстро!
1: Ой, нет, я еще не готова. Я так плохо в этом разбираюсь, так мало понимаю. Нужно сначала прочитать соответствующую литературу, изучить план эвакуации.
3: Эй, есть кто в доме? Скорее прыгайте в лодку. Течение быстрое.
1: Я психологически к этому не готова. Мне кажется, еще не пришел для этого подходящий момент. Нет у меня еще такого сильного внутреннего порыва, что ли? Я пока не чувствую, что мне это нужно.
4: Вы, конечно же, не станете так рисковать, если столкнетесь со смертельной опасностью. А знаете ли вы, что над вами нависла куда более страшная угроза? Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий, верующий в Меня, не умрет вовек». Так почему же вы так медлите?
5: Срочно поднимитесь на крышу дома. Повторяю, срочно поднимитесь на крышу дома, спускаю на лестницу.
1: Может, оставить все как есть?
5: Хватайтесь скорее, чем вы стоите. Хватайтесь за лестницу.
1: Вы вообще уверены, что это наводнение?

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам: «Посидите здесь, а я отойду помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Ужас и тоска охватили Иисуса. И он говорит им тогда: «Душа моя томится смертельно. Побудьте здесь, бодрствуйте со мною». Отойдя немного, он бросился ничком на землю и стал молиться: «Отец мой, если только можно, избавь меня от этой чаши. Но пусть будет не так, как хочу я, а как ты». Он подошел к ученикам и застал их спящими. «Вот как», — говорит он Петру, — «вы даже часа одного не смогли бодрствовать со мною. Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании. Дух отважен, но бессильна плоть». И снова, во второй раз он отошел и стал молиться: «Отец, если нельзя меня избавить от этой чаши и должен я выпить ее, пусть воля твоя исполнится». Вернувшись, он снова застал их спящими. У них слипались глаза. Покинув их, он снова отошел и молился в третий раз теми же словами. Потом он возвращается к ученикам и говорит им: «А вы все спите, отдыхаете? Настал час. Вот, Сына Человеческого отдают в руки грешников. Вставайте, идем. Смотрите, предатель уже близко». И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним большая толпа с мечами и кольями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему: «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему: «Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? Он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти». И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и кольями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, и вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: «Самообладание – ключ к обладанию». Христиан Бенцель Штернау, немецкий государственный деятель.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио рядом.
1: Всем привет, это Серафима, и вы слушаете Свободное радио. Желаю всем искренней, верной и самой чистой любви. Больше.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Журавлев?
1: Хотел бы поделиться сегодня с вами местом из Писания. Это послание к Ефесянам, 3 глава. Я прочитаю из современного перевода Библии. Павел говорит, что ему был дан дар проповедовать язычникам о непостижимом богатстве Христа. 9 стих. «Разъяснить всем, в чем заключается тайный замысел. С начала времен он оставался скрытым у Бога, сотворившего все, чтобы с помощью церкви теперь открыть правителям и владыкам в небесных владениях многогранную мудрость Божью. Этот замысел был исполнен Богом через Иисуса Христа, через Его церковь». И сейчас, когда мы находимся в такой момент нашей жизни, времени, некоторые люди, политики, экономисты, предприниматели называют это время идеального шторма. Как, казалось бы, все сложилось так, чтобы разрушить бизнес и многое-многое другое. И люди говорят, что просто основание уходит у них из-под ног. Наверное, мы можем сказать о том, что действительно многие основания, человеческие основания, они уходят из-под ног. Но то, что было основано Богом извечно, как вечный Его замысел, Его вечные основания, они неприходящие. Церковь Иисуса Христа – это есть одно из оснований. И несмотря на то, что сегодня мы не можем с вами собраться вместе физически в одном большом зале, как мы это делали все время, но мы не перестаем быть церковью. Это основание неприходящее. Мы продолжаем служить Богу, мы продолжаем Ему доверять. Один богослов сказал так, что церковь самим своим существованием свидетельствует о Боге, о том, что Бог есть. Давайте мы будем продолжать молиться друг за друга, продолжать помогать друг другу, продолжать быть церковью Божьей, к чему мы призваны с вами. Да благословит вас Господь!
2: Свободное радио.
3: Свободное радио.
2: В ритме твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть верным Богу. 23 сентября – день памяти нидерландского врача, ботаника и химика, одного из знаменитейших врачей 18 века – Германа Бурхове. Жизнь этого ученого могла сложиться совершенно иначе, ведь изначально он готовил себя для духовного звания и планировал стать священнослужителем. В 15-летнем возрасте Герман Бурхове поступил в Лейденский университет, чтобы изучать здесь теологию и науки. И в 1690 году, в возрасте 21 года, окончил его со степенью магистра философии. Однако путь на кафедру для него оказался закрыт. Его обвинили в приверженности учению Спинозы, хотя сам Бурхове был абсолютно ортодоксален и лишь возмущался невежеством оппонентов Спинозы, которые, не читав его работ, решительно его осуждали. Тем не менее, последствия этого поворота в его жизни не оказались так уж катастрофичными. С тех пор Герман Бурхове окончательно посвятил себя медицине. В 1701 году Бурхове стал профессором медицины в Лейдене. В 1709-м – профессором ботаники и медицины, а затем – профессором химии. По остроумному выражению одного из его биографов, Бурхове одной своей особой представлял целый факультет. При этом он всегда проявлял христианский характер. На вопрос, как он может спокойно реагировать на провокации, Бурхове признавался, что преодолел вспыльчивость ежедневной молитвой и размышлением. Каждое утро он проводил час в молитве, как только вставал с постели, набираясь сил на день. Бурхове отличался чрезвычайной благотворительностью, но любил помогать втайне. Умер Герман Бурхове в этот день, 23 сентября 1738 года. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил: «Его благочестие и религиозное чувство зависимости от Бога были основой всех его добродетелей и принципом всего его поведения». После его смерти в Лейдене воздвигли простой, но достойный его имени памятник с надписью «Священному гению Бурхове посвящается». След выступления.

0: Всем привет! Исследования показали, что пение способно улучшить работу мозга пожилых людей. Кроме того, установлена связь между пением и улучшением дыхательной системы пациентов с хроническими легочными заболеваниями. У тех, кто поет, наблюдается уменьшение отдышки. Пойте вместе со свободным и будьте здоровы!
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». «Не предавайся греху слишком много и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» 7.17. Данное предупреждение вполне понятно. Отпускающий тормоза в делании греха умирает раньше времени. Да, с одной стороны, все грешат, но многие чувствуют некую грань, которую лучше не переходить, чтобы в жизни не наступили настоящие проблемы. Есть особо несчастная категория грешащих с безумной ненасытимостью. В итоге они либо наносят непоправимый вред своему здоровью, либо наживают проблемы с законом или криминалом, либо преждевременно находят смерть в силу такого беспечно-разрушительного образа жизни. Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимешь руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. 7.18. Хорошо же для человека и не играть в святость, и не предаваться греху. Этих крайностей избегут те, кто боится Бога. Обратите внимание, что согласно логике стиха лицемеру не хватает страха Божия, так же, как и отпетому грешнику. 7.18. Вот бы он удивился, осознав это. Опять Соломон упоминает страх Божий как универсальный предохранитель от добровольно выбранных неприятностей. Страх Божий не дает возомнить о себе слишком высоко и не позволяет слететь с катушек. «Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе» 7.19. Очередное учение о защитных функциях мудрости. Сравните 7.12. «Мудрость делает сильнее 10 правителей, которые в городе». Что это значит? Каждый правитель обладает своей армией. Представьте себе 10 царей со своими армиями, да и притом в одном укрепленном городе. Его будет очень трудно завоевать. Он под защитой многочисленного войска и оборонительных стен. В таком городе можно спокойно спать, согласитесь. Однако выходит, что мудрость защищает надежнее. Что уникального в телохранителе по имени Мудрость? Уникальность в том, что она единственный охранник, способный спасти от самого себя. Больше никто и ничто на земле не может защитить нас от собственных грехов, последствия которых накроют рано или поздно, в каком бы бункере мы ни скрывались, какими бы богатыми ни были и какой бы властью ни обладали. Все предпринимают меры для собственной защиты. Но мало кто догадывается, что главный враг скрывается внутри. От него

0: Его не спрятаться ни за каким забором, ни в каком монастыре, не отбиться никаким оружием. Безбожники уповают на защиту силы и денег. С их помощью они спасаются от проблем, которые сами создают в кузнице своего сердца. Однако беда в том, что чем больше у них сил и денег, тем худшие беды они себе выкуют. Грозные правители по глупости своей совершают ошибки, от которых не спасет и армия. На любую силу найдется сила покруче. Даже новейшая история знает много таких примеров. Так что мудрость спасет там, где бесполезна военная мощь.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Живя в ожидании. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 29 стих. Я убежден, что Бог хотел, чтобы каждое поколение верило, что Иисус придет в то время, когда они живут. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы жили в ожидании Его возвращения. Когда мы верим, что Его возвращение неизбежно, мы чувствуем безотлагательность того, чтобы нести Евангелие этому миру. Осознание того, что время коротко, мотивирует нас исполнить то поручение, которое оставил нам Иисус. Пусть каждое ваше прикосновение к миру будет как можно легче. Осознание Его неизбежного возвращения также дает правильный взгляд на мирские вещи. Когда вы знаете, что занавес этого мира может закрыться в любой момент, а занавес в вечность может подняться во мгновение ока, то это помогает вам легко относиться к мирским вещам. Вам не стоит пускать корни здесь. Лучше не быть такими материалистичными. Ожидание возвращения Иисуса имеет очищающий эффект на наши личные жизни и в целом на Церковь. Когда Он вернется, мы не захотим заниматься деятельностью, которая противоречит Его воле. Мы хотим быть занятыми тем, чтобы строить Его Царство, быть занятыми использованием того, что Он дал нам для Своей славы. Мы не хотим терять свое время, предаваясь грусти или удовольствиям. Мы не хотим терять время, собирая имущество. Время коротко, и мир проходит. Отдавайте себя, свое время, свою энергию и свои ресурсы вечным вещам. Живите ради Царства Божия и живите вечно. Господь, огради нас, чтобы мы не были так сильно вовлечены во временные дела, чтобы не иметь времени на дела вечные. Дай нам мудрость, чтобы освободить наши дни. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Зачем рожденным из пепла и боли? Зачем рожденным всю жизнь быть в неволе?

Всем привет! Это «Музыкальная среда» с Андреем Стародубцевым. На днях одна знакомая с радостью и гордостью показала мне селфи с Кареном Караганом. Вот, мол, как круто. И я задумался о феномене Карена. Если вы называете себя евангельским христианином и говорите на русском, то вы, скорее всего, о нем слышали. А если вы о нем слышали, то вам он, скорее всего, нравится. Есть, конечно, исключения, но на то они и исключения. Творчество Карена уважают далеко за пределами России, а его песни играют в церквях разных стран. Так в чем же секрет? Если вы следите за его публикациями в соцсетях, или вам повезло так же, как и мне, и вы знакомы с ним лично, то вы непременно отметите доброту, которая просто веет от этого человека. Я знаю Карена уже лет 20. Когда мы познакомились, он был далек от того статуса, в котором находится сейчас, и, по идее, с ростом популярности он должен был бы стать более закрытым и даже чуточку высокомерным. Ну так, в меру. Но этого не происходит. Карен остается простым братом с потрясающим чувством юмора и просто обезоруживающей самоиронией. И пусть так будет всегда. Сегодня мы послушаем немного необычную версию одной из моих любимых песен Карена «Орлы». Это совмест при участии группы поклонения Церкви Божией.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Светлана, с Тюмени.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Услышала, заинтересовалась, пошла, стала искать, почувствовала, что это реально, это, и я поняла, как он действует в моей жизни, ну и теперь другого уже не могу принять.
0: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.
1: Свободное

0: спасения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господу Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашему упование. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали:
2: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!»
1: Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус:
3: «Веруете ли, что я могу это сделать?»
1: Они говорят ему:
4: «Ей, Господи!»
1: Тогда он коснулся глаз их и сказал:
3: «По вере вашей, да будет вам!»
1: И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им:
3: «Смотрите, чтобы никто не узнал».
1: А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил:
5: «Никогда не бывало такого явления в Израиле».
1: А фарисеи говорили:
6: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского».
1: И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим:
3: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
7: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: Интересные факты о человеке. Просто так, для общего развития, что называется. Емкость мозга человека превышает 4 терабайта. При чихании все функции организма на миллисекунды останавливаются, даже сердце. Нервный импульс из мозга движется со скоростью 274 км в час. Один человеческий мозг в течение одного дня генерирует больше электрических импульсов, чем все телефоны мира вместе взятые. Общая длина кровеносных сосудов в организме человека примерно 100 тысяч километров. Люди – единственные существа, которые спят на спине. Имеется в виду, именно ложатся и спят, а не как кошки и собаки переворачиваются в процессе. В среднем 4-летний ребенок задает в день 450 вопросов. Только 1% бактерий вызывает недуги у человека. Со всеми остальными мы способны существовать параллельно, не испытывая абсолютно никакого дискомфорта. Человек – единственный представитель биологического мира, способный рисовать абсолютно прямые линии. Человеческий глаз способен различать 10 миллионов цветовых оттенков. Человеческое сердце создает давление, которого достаточно, чтобы поднять кровь на уровень примерно 4-го этажа. Мышцы фокусировки глаза двигаются 100 тысяч раз в день. Чтобы мышцы ног сделали столько же сокращений, нужно пройти примерно 80 километров в сутки. Я могу продолжать и продолжать, но мысль, к которой я веду, на мой взгляд, уже очевидна. Мы уникальное творение, и никакой взрыв здесь абсолютно ни при чем.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Свободное радио.

0: Петрович, ты где будешь Новый год отмечать?
1: Да, как обычно, в кругу семьи.
2: Это шеф идиот!
0: Так, я пошел.
3: Гарик, постой. Будь добр.
0: Я только хотел отксерить.
3: Я просто хотел поблагодарить тебя за хорошую работу в этом году.
0: Да что вы, я...
3: Анжела, как у тебя дела?
4: Да так, потихоньку.
3: Ну и отлично. Вот, возьми деткам от меня конфеты. С Новым годом.
4: Спасибо.
3: Коля!
2: Да?
3: А где фотография твоего малыша? У тебя тут, кажется, на стене висела.
2: Да он уже в этом году школу заканчивает.
3: Да, растут. С наступающим тебя, Коля.
2: И вас тоже. Ребята, это не к добру.
1: Наверное, премию урежет.
2: Надеюсь, зарплату он не собирается урезать?
0: Только не это.
2: Что?
0: Я помню, он себя точно так же вел перед тем, как уволил половину отдела по маркетингу.
5: Эй, ребята, вы что, до сих пор не заметили? Он же всегда такой, перед Новым годом.
2: Точно.
6: Если хотите иметь друзей, проявляйте к людям внимание и любовь. И не только по праздникам.
7: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Речи Соломона.
1: Не изводи себя погоней за богатством. Имей мудрость остановиться. Бросишь взгляд на богатство, а его уже нет. Ведь оно непременно расправит крылья и как орел улетит в небеса.

0: Всем привет! Готовьтесь, сейчас будет много цифр. Если умножить число, состоящее из 9 единиц, на само себя, то получится красивое число, состоящее из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можете не проверять, я только что отложил калькулятор. Бог создал этот мир прекрасным, и даже математика это подтверждает.
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам».
2: Самое важное рядом. Свобода.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами». Things are getting real. Jesus, take the wheel. Only way I'm getting to the other side.

0: Ать, ну что, ты готова? Я с голоду умираю.
1: Сейчас, я. Слушай, пока губы накрашу, почитай-ка вот эту вот статейку.
0: А, я об этом вчера в новостях слышала. Ужас какой-то. Как можно так со своим же ребенком? Оставить 6-летнюю девочку в квартире без присмотра на 20 дней.
1: Самое интересное, что она до сих пор считает, что ничего страшного не сделала. Вот тут, туда, почитай.
0: Говорит, что оставила ей достаточно пищи и строго наказала никому не открывать дверь. Во дает. Девочка и заболеть могла, и да вообще, что угодно могло случиться. Что, не могла найти кого-нибудь за ней присмотреть, что ли? Тварь какая. Отдохнуть, видите ли, захотела с новым любовником. Убивать таких мало.
1: А вот тут, смотри, она оправдывается тем, что залетела случайно, и с самого начала ребенок не был желанный.
0: Да какая разница? Желанный, нежеланный. Если уж ты стала матерью, будь добра, заботься о ребенке должным образом.
1: Тихо ты, тихо.
0: Отдохнуть, видите ли, так захотелось. Ничего, отдохнет теперь на нарах. По закону ей за это должны дать. Вот где бы тут было написано «должны дать».
1: А ты знаешь, Тань, в законе есть одно исключение.
0: Какое?
1: Если ребенок еще не родился, мать имеет право не то, что забыть о нем, но и просто его убить.
0: Ага. Значит, ты все знаешь?
1: Знаю.
0: Откуда?
1: Я твоя лучшая подруга и давно все поняла. Ты собираешься сделать аборт.
0: Похоже, я только что загнала себя в тупик. Как я теперь могу избавиться от своего ребенка после того, что наговорила про эту женщину?
1: Так что, ты передумала?
0: Да. И знаешь, мне тут мысль такая пришла. Если она так уж не хотела иметь ребенка, по крайней мере, могла бы отдать его другим родителям.
1: Конечно, в мире ведь так много бездетных семей.
0: Ну пойдем же скорее, мне же за двоих теперь лопать.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Какое же преимущество мудрого перед глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? 6-8. Умеющий ходить перед живущими. По контексту – мудрый. Фактически означает разбирающийся в законах жизни, живущий полноценно, осведомленный о реальности. При этом он может быть бедняком. У него есть преимущество, выраженное в следующем стихе. «Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это также суета и погоня за ветром». 6-9. Перед вами древний эквивалент отечественного высказывания «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». Лучше иметь мало то, что перед глазами, то, чем обладаю сейчас, чем те воздушные замки, которые я себе в уме построил. Какое-то вымышленное мной благо, некий идеал, существующий исключительно в моей голове. Проблема в том, что это нереальное, несуществующее, будущее благо, удерживая на себе мои мысли, мешает наслаждаться благом в настоящем. Соломон не зря использует эту фразу «бродить или блуждать душой». Уму непостижимо, сколько можно напридумывать себе такого, что просто неосуществимо в условиях падшего мира. Когда вместо того, чтобы подходить ко всему реалистично, исходя из имеющегося в наличии, человек где-то блуждает душой, то она, душа, питается обещаниями несуществующих благословений. Но если остановиться и вернуть себя в реальность, то видно, как Бог щедро одарил уже сейчас. Тогда напрашивается вопрос, а почему у нас проблемы с тем, чтобы замечать и ценить дарованное? Почему сложно начинать каждый день с восхищенной молитвы? «Господи, за что ты так добр ко мне? Почему благословляешь меня? Отец, ты там ничего не перепутал?» Ответ прост, до смешного прост. Мы считаем, что заслужили то, что уже имеем. И мало того, заслуживаем большего. Именно заслуживаем. Недовольство всегда следствие неосуществившегося ожидания. Ожидания же формируются под давлением самомнения. Чем оно выше, тем выше и ожидание. Четкое правило. Так вот, мы слишком хорошего о себе мнения. И потому Божья ежедневная забота не вызывает у нас восторга. Мы многое, если не все, принимаем как должное. Почти или совсем не думаем о том, чего заслуживаем на самом деле. Для нас это просто красивая теория, которую мы выучили, потому что так в церкви научили. Мы заслуживаем ада, смерти, наказания, но Иисус Христос нас спас. Верите ли вы в эту истину? Верите ли всем сердцем, что по своим делам и природе без Иисуса Христа вы заслуживаете ада? Признайтесь, что нет. Если бы вы на самом деле верили, то довольная улыбка не сходила бы с вашего лица, даже во сне. Вы бы были самым счастливым человеком на планете Земля, и вам было бы без разницы, что вы едите, во что одеваетесь, в каких условиях живете. Вас бы никогда не задевало, что и каким тоном вам говорят, ибо злое отношение вы бы принимали как заслуженное, а доброе – наоборот. Вас бы не беспокоило, ценят ли вас или нет, любят или нет, замечают или нет. Вы бы забыли, что такое ропот, ликуя и радуясь от одной простой истины. «Я заслуживаю ада, но спасен Иисусом Христом». У меня не жизнь, а сказка, потому что самое ужасное, что могло произойти со мной, уже никогда не произойдет. Действительно, нет ничего страшнее, чем впасть в руки карающего Бога. Это страшнее, чем нищета, болезни, гонения, скорби, людская ненависть. А для вас что страшнее?
1: Свободное радио. Всегда.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Джон Доусон, известный канадский геолог и палеонтолог. Родился в 1820 году, учился в Эдинбургском университете и, вернувшись на родину, посвятил себя геологическим исследованиям в Новой Шотландии. В 1842 году и 1852 году он сопровождал Чарльза Лайлия в его экскурсиях и был его деятельным помощником. Много его работ опубликовано в трудах Лондонского геологического общества и разных специальных журналах. Доусон особенно много занимался палеозойской эрой. Труды Доусона доставили ему большую известность в обоих полушариях, где он состоял членом многих научных обществ. Он придерживался креационистской концепции. Это хорошо прослеживается в его работах. Например, он писал: «Когда бы и кем бы ни была сделана попытка изобразить историю мироздания, попытка эта не может представить чего-либо более высокого и достойного, чем библейское повествование о творении».
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Telegram-чат Свободного радио. Telegram-чат Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: 23 сентября – день памяти нидерландского врача, ботаника и химика, одного из знаменитейших врачей 18 века – Германа Бурхове. Жизнь этого ученого могла сложиться совершенно иначе, ведь изначально он готовил себя для духовного звания и планировал стать священнослужителем. В 15-летнем возрасте Герман Бурхове поступил в Лейденский университет, чтобы изучать здесь теологию и науки. И в 1690 году, в возрасте 21 года, окончил его со степенью магистра философии. Однако путь на кафедру для него оказался закрыт. Его обвинили в приверженности учению Спинозы, хотя сам Бурхове был абсолютно ортодоксален и лишь возмущался невежеством оппонентов Спинозы, которые, не читав его работ, решительно его осуждали. Тем не менее, последствия этого поворота в его жизни не оказались так уж катастрофичными. С тех пор Герман Бурхове окончательно посвятил себя медицине. В 1701 году Бурхове стал профессором медицины в Лейдене. В 1709-м – профессором ботаники и медицины, а затем – профессором химии. По остроумному выражению одного из его биографов, Бурхове одной своей особой представлял целый факультет. При этом он всегда проявлял христианский характер. На вопрос, как он может спокойно реагировать на провокации, Бурхове признавался, что преодолел вспыльчивость ежедневной молитвой и размышлением. Каждое утро он проводил час в молитве, как только вставал с постели, набираясь сил на день. Бурхове отличался чрезвычайной благотворительностью, но любил помогать втайне. Умер Герман Бурхове в этот день, 23 сентября 1738 года. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил: «Его благочестие и религиозное чувство зависимости от Бога были основой всех его добродетелей и принципом всего его поведения». После его смерти в Лейдене воздвигли простой, но достойный его имени памятник с надписью «Священному гению Бурхове посвящается».
3: «След в истории».

0: Евангелие от Марка.
1: За столом, когда они ели, Иисус сказал: «Я точно знаю, один из вас предаст меня, один из тех, кто ест со мною». Они опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но не я ведь?» Но он ответил им: «Один из 12, макающий хлеб в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше бы не родиться вовсе тому человеку».
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

А вы когда-нибудь рассуждали в ключе, что вот, мол, есть нормальные люди, а есть я? Почему у других получается, а у меня вечно все наперекосяк, не как у людей? И почему это я, и вот дальше только успевайте прилагательные подставлять, почему я такой, сякой, все не как у людей? А хотите, скажу кое-что по секрету? На самом деле ни у кого ничего не получается. Мы все импровизируем. У кого-то лучше получается, у кого-то получается не очень. Но в любом случае присоединяйтесь. Будем импровизировать вместе.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: Жутким атеистом я не был. Я знал о том, что существует Бог. Ну, есть и есть. Он сам по себе, я сам по себе. Это все не для меня было. Я Библию в руках сродни держал.
1: Михаил работал в ресторане, занимался музыкой и вел обеспеченную жизнь. Но, как говорят, денег много не бывает, и поэтому он использовал любую возможность, чтобы заработать как можно больше. И вот в 23 года он впервые попадает в тюрьму за мошенничество.
0: Совершив преступление, я сломал собственную жизнь. Было 25 человек потерпевших, я просто обманным путем завладел их деньгами. Для меня тот обман, который я совершил, это был как бы способ заработать деньги. То есть это полное отсутствие. Чувство ответственности там перед людьми и перед Богом. В первую очередь получилось, что перед самим собой. Меня судили на 5 лет.
1: Спустя 3 года Михаила переводят в колонию поселения, откуда он совершает побег и в течение 6 месяцев, переезжая из города в город, живет по-прежнему, зарабатывая деньги обманом. Уже тогда Михаил понимал, что поступает неправильно, но не знал, как остановиться.
0: Осознание того, что к родным и близким ты поехать не можешь. Дорога к ним закрыта на какое-то время. У меня был опыт посещения храмов православных, потому что не знал, куда мне еще идти. Найти хотел какое-то успокоение, какой-то внутренний покой, но это не приносило никакого ни облегчения, ни успокоения, ничего абсолютно.
1: Находясь в розыске, Михаил совершает ограбление, за что получает новый срок – 6 лет колонии строгого режима. Чувство вины перед людьми, которых он обманул, неотступно преследует его. Но как освободиться от этого чувства, Михаил не знал.
0: Я постоянно думал о том, что я сделал, о том, как я буду жить дальше. То есть было огромное чувство вины. Вот и осознание того, что вину перед людьми я уже исправить не могу, потому что прошло слишком много времени. Каждому послать письмо, извиниться, то есть, или как это сделать. Но чувство вины, оно просто давило.
1: В тюрьму неоднократно приезжали верующие люди, которые рассказывали о Боге, его любви и прощении. Но Михаила это не интересовало. Он испытывал вину перед людьми, но вовсе не перед Богом.
0: Я всегда разделял вина перед людьми, вина перед Богом. Ну, для меня грех ассоциировался с одним, это убийство там. Я знал об Иисусе Христе, то есть из разговоров, но такие вещи в тюрьме окрашены оттенком страха быть непонятым окружающими. О, Мишка с ума сошел, Библией зачитался.
1: И все же каким-то образом в его руки попала Библия. Также он увлекался чтением и духовной литературы, но признавать себя грешником никак не хотел. А на душе от чтения Библии становилось легче.
0: Для меня это было откровение. Я в это ушел на какое-то время полностью. То есть это был мой внутренний мир. Мне хватало того, что я молился в течение дня, молился вечером, молился утром. Просил Бога освободить меня от чувства вины, вот, от тяжести, которая у меня на душе, и как можно скорее освободить меня из тюрьмы.
1: Но Михаил осознавал, что тюрьма – это то испытание, через которое ему надо было пройти. Иным путем Бог не мог его исправить. Постепенно Михаил стал смиряться и приходить к выводу, что он на самом деле грешник, и ему необходимо просить прощения у Бога.
0: Я прочел, что я не могу получить прощение от Бога, пока я не покаюсь в своих грехах, не раскаюсь. Я знаю, что людей можно обмануть. Бога не обманешь. Поэтому я все время думал, как это произойдет. Достаточно ли я готов признаться перед Богом во всех своих грехах? У меня как зациклилось в голове, что вот именно на мысли вот покаяние, покаяние, покаяние. То есть я говорил себе это несколько дней подряд. Ну, я чувствую, что я был готов открыться перед Богом и покаяться.
1: В один из вечеров Михаил заснул в ужасном настроении, будто предчувствуя, что должно что-то произойти. Среди ночи он проснулся. Вышел в коридор, сел на подоконник, и тут у него потекли слезы. Он стал просить прощения у Бога за все, что сделал.
0: Это был шок, потому что я не думал, что я на это способен. На самом деле у меня была просто эйфория. Ощущение вот того, что я не один, что есть мой Творец, есть мой Господин, кто-то, кому я охотно и с желанием буду подчиняться.
1: Тогда Михаил явно ощутил Божье присутствие. Небывалая легкость и покой наполнили его душу. Он смирился перед величием любящего Бога.
0: Бог вел меня к смирению. Гордыня была необузданная. Она сейчас, конечно, взбрыкивает, как в любом человеке. Но, по крайней мере, у меня есть опыт, как с этим бороться. То есть я знаю, что Господь помогает мне в любой ситуации.
1: Из тюрьмы Михаил был освобожден на год раньше, и в этом он увидел ответ на молитву. Он использовал тот шанс, который подарил ему Бог. И теперь у Михаила новая жизнь вместе с Иисусом.
0: Приходит Он требует от человека внутреннего изменения, требует усилий. Это шанс вечной жизни, это шанс любви Божьей в этой жизни, где мы проведем вечность. Но об этом стоит подумать.
1: У каждого человека есть шанс начать свою жизнь заново. Но для этого надо подчиниться Богу и прислушаться к голосу совести. Будьте честны сами с собой, и тогда вы сможете принять Божью любовь и прощение. С вами была Ольга Милтенис. До новых встреч на программе «Вечность в миниатюре».
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Смотрите же, берегитесь! Если провинится твой брат, упрекни его, и если раскается, прости. И если 7 раз на дню провинится перед тобой, 7 раз вернется к тебе и скажет «каюсь», прости».

0: их дня.
1: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.
0: Свободное радио. Сделано с любовью.

0: Библия на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господу Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашего упования. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви Свет Евангелия, город Красногорск.
0: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному:
2: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои».
1: При сём некоторые из книжников сказали сами в себе:
3: «Он богохульствует».
1: И Иисус же, видя помышления их, сказал:
2: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи».
1: Тогда говорит расслабленным:
2: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

0: Классики о вере.
1: Клайв Стейплс Льюис. «Я верю в Бога, как верю в солнце. Верю не потому, что вижу его, а потому, что в его свете вижу все остальное».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Наталья. Мы приехали из Тюменской области, село Казанское.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: Я с детства доверилась, я с детства слышала, у меня мама ходила в церковь. И как бы для меня самой собой разумеющей другого пути быть не может во Христа. Поэтому смысл жизни. В свое время я просто поняла, что без Бога другого пути нет. И в нем вся сущность. Это 15 лет, в принципе, в школе еще училась.
3: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Чем старше становишься, тем меньше потребность в сложных рецептах. Простая и удобная одежда, простая еда, простые слова, а самым главным – своими именами названные вещи. Просто порядочность, просто сердечность. Уже научился позволять окружающим от тебя отличаться, тебя подводить, иногда наоборот удивлять добрым отношением и сопереживанием. А вы, друзья, научились разрешать людям быть другими? Или пока еще юношеский максимализм?
1: Ретро-музыка на свободном радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Неужели Бог безразличен к нам? «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» Пророк Малахия, 1 глава, 2 стих. Из-за различных событий многие задаются вопросом, почему Бог бездействует? Можем ли мы представить, что Он безразличен к нам? Бог, о котором говорит Библия, всецело отличается от нас, своего творения. Он вечен и безграничен. Мы же смертны и ограничены. Он совершенен и свят. Его чистым очам не свойственно глядеть на злодеяния. Мы же совершаем достойные осуждения поступки и имеем злые помыслы. И это полностью отделяет нас от Него, поскольку зло несовместимо с Его природой. «Беззакония наши произвели разделение между вами и Богом вашим» — пророк Исаия, 59 глава, 2 стих. Бог, однако, любит свои создания и хочет иметь отношение с каждым человеком. У Него есть для этого план. Поскольку люди не могут прийти к Нему, Он пришел к ним в личности Иисуса Христа, который, будучи Богом, стал человеком и разрешил вопрос наших грехов, чтобы примирить нас со святым и праведным Богом. И Он сделал это из любви, отдав свою жизнь, чтобы искупить нас. Так безразличен ли Бог? Безразличен скорее человек. Бесчисленное множество людей отказывается от спасения и вечной жизни, которую Бог предлагает всем, кто принимает Иисуса Христа как своего Спасителя. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. 1 Тимофея, 2 глава, 4 стих.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина, а самое важное в законе — справедливость, милосердие и верность — отбрасываете. А делать надо это и о другом не забывая. Слепые поводыри! Вы отцеживаете комара, но проглатываете верблюда».
2: Вдохновляйся. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Для того, чтобы не верить в Бога, есть две причины. Первая – не хочу, вторая – нет аргументов. Большинство атеистов пытаются представить, что они не верят в Бога, потому что нет аргументов. На самом деле многие просто не хотят принимать эти аргументы. Либо просто игнорируя, либо заявляя, что это не аргументы. Это нормальный механизм психологической защиты. Мозг отвергает ту информацию, которую не хочет принимать душа. Это что ж, если Бог есть, мне надо жениться на своей девушке? Перестать троллить в интернетах и вообще признать, что я не самый умный и крутой, а чмо пропащее, да не в жизнь. Бога нет. Для того, чтобы найти аргументы в пользу Бога, нужно сначала захотеть их увидеть. Потому что Бог никогда не навязывается и не давит авторитетом. Он всегда оставляет возможность для тех, кто хочет объяснить его действия только совпадениями и галлюцинациями. Блез Паскаль говорил: открыто являясь тем, кто ищет Его всем своим сердцем, и скрываясь от тех, кто всем сердцем бежит от Него, Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих Его и невидимые для равнодушных к Нему. Тем, кто хочет видеть, Он дает достаточно света. Тем, кто видеть не хочет, Он дает достаточно тьмы. Собственно, я была точно такой же уверенной в себе атеисткой. И в самом главном Бог убедил меня вовсе не аргументами. Встречу с Богом вообще трудно описать словами. Я бы не назвала это встречей. Скорее, это прикосновение, дуновение. Это прикосновение вывело меня из довольно жесткой депрессии. И без преувеличения совершенно изменило все внутри меня. Не в том смысле, что я вдруг стала святой, а в том, что мое самовосприятие и вектор моего развития вдруг кардинально поменялись. Вместо «О, я такой непризнанный гений» стала. Какое же я унылое и самое обычное чмо. Вместо блуждания от одной философской темы к другой я увидела абсолютно простую ясную дорогу. Не в стиле «сквозь тернии к звездам», а в стиле «надо позвонить маме», «пора найти работу». Понимание того, что я не сверхчеловек, а обычная гуманитарочка-неудачница, дало мне возможность принять христианство, религию убогих с точки зрения гордого атеизма.

Якубе.

0: Если вам кажется, что некоторые тексты песен группы Масада слишком трудны для понимания, то вам не кажется. Вот что рассказывал об этом сам автор Константин Косичков. «Мы начали понимать, что творчество приходит от Бога, и стали писать более сложные тексты, основанные на притчах и символах. Мы наслаждались нахлынувшим творчеством, сами не всегда понимали, о чем поем, и просто доверяли Богу, веря, что Он ничего плохого нам не даст». Но давайте начнем сначала. Речь у нас сегодня пойдет о ярком и самобытном музыканте, который оставил глубокий след в истории христианской музыки. Костя Косичков был профессиональным музыкантом еще до покаяния. Он был солистом киевской группы «Республика». А после обращения с подачи пастора решил вернуться к музыкальному творчеству.
1: Положи

А все потому, что родились они, как вспоминал Костя, в атмосфере первой любви. Группа «Масада» родилась чуть позже. Забавно, что название, к которому многие уже просто привыкли, появилось из шутки звукорежиссера, к которому ребята пришли записывать свой первый альбом. Мол, вы как агенты «Масада», переманиваете молодежь в своей церкви. Смех смехом, а идея прижилась, только название решили чуть поменять, чтобы звучало мягче и лучше. А совпадение с названием древней крепости оказалось случайным.

Первый альбом группы назывался «Сын человеческий». В нем уже звучит женский вокал, и он уже полон музыкальных экспериментов. Такой же логики придерживался и следующий альбом, с которого мы с вами сегодня и начали. Он вышел в 1998 и назывался «Доброе имя».

0: начале нулевых я заслушал эту кассету до дыр. И до сих пор в сердце ностальгически откликается «Доброе имя».
1: Доброе имя не даровал Господь. Когда ты взойдешь на высоты, оно укажет на кровь.
0: Сегодня и завтра.
1: Сегодня и завтра.
0: И, конечно же, живу.

2000-м группа завершает свое существование, а Костя Косичков отправляется в сольное плавание. Но смелые музыкальные и поэтические эксперименты Масады помнят и ценят до сих пор. А сегодня мы послушаем песню «Мечта». Как было написано на обложке кассеты, пела и смеялась Олечка Новицкая, пел и играл Костя Косичков.

0: золотые библейские стихи.
1: Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Иеремия, 17 глава, 7-8 стих.
0: Глоток живой воды.

0: Что происходит? Я ничего не понимаю. Где я?
1: Почему все новенькие задают одни и те же вопросы?
0: Это я новенькая? Вы кто?
1: Отныне я буду вашим начальником.
0: Каким еще начальником? Совсем ку-ку? Я сама топ-менеджер. Где я вообще нахожусь?
1: Вы на небесах.
0: Так, если это шутка такая, я узнаю, где вы работаете, и вас уволят.
1: Так, согласно переданной мне информации, последние секунды земной жизни вы провели, наблюдая за тем, как торнадо...
0: Точно, торнадо. Это было что-то. Вы не поверите. Огромный такой столб, и он двигался прямо на меня. Я даже успела за... Погодите. Я что, умерла, что ли?
1: Ну, наконец-то до вас дошло.
0: Ну, допустим, но... Но почему вы мой начальник? Мне не нужен никакой начальник. Я сама топ-менеджер.
1: Такова воля Господа.
0: Может, вы ошиблись?
1: Нет.
0: Может, вы меня перепутали с кем-нибудь?
1: Исключено.
0: Весело. И какие, позвольте спросить, у меня будут теперь обязанности?
1: Вот.
0: Что? Там швабра. Постойте, это шутка, да?
1: А чего же? Все серьезно.
0: Вы что, издеваетесь? Топ-менеджеры не драют полы. Так
1: как же до вас достучаться, чтобы вы поняли? Вы уже не топ-менеджер. Вы приходите в мир ни с чем и уходите из него также ни с чем, помните?
0: Ну, а почему здесь я не могу служить Богу как руководитель? У меня ведь огромный опыт за плечами. Но неужели, как техничка, я здесь больше принесу пользы?
1: Вы не обижайтесь, но Господь посчитал, что в качестве руководителя вы здесь совершенно бесполезны.
0: Как вы тактичны. Весело.
1: Поймите же. Сам Господь приходил в мир не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы самому послужить. Если бы вы научились поступать так на земле, вы бы, скорее всего, были более полезны здесь, на небесах. Но так как со смирением и жертвенностью там у вас вышел прокол, нам придется наверстывать здесь.
0: Давайте вашу швабру.

0: Петр Мамонов. Не надо обольщаться, что после смерти от нас один прах останется. Все крупные ученые – верующие. Все мои знакомые врачи, которые имеют дело с жизнью и смертью, веруют. О клинической смерти оставлены тысячи свидетельств, доказывающих, что конца нет. Эйнштейн в существовании Бога не сомневался. И Пушкин, и Ломоносов, и Менделеев. А какая-нибудь Леночка, 17 лет, заявляет: «Что-то я сомневаюсь, что ваш Бог есть». А ты почитай сначала, изучи вопрос, тогда и скажешь. Но она же этого не делает, просто языком болтает. Это как в метро. Вошел, увидел схему, кольцо какое-то, разноцветные точки, махнул рукой. «А, фигня, поеду сам». Так и будешь по кольцевой всю жизнь ездить.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить. 23 сентября – день памяти нидерландского врача, ботаника и химика, одного из знаменитейших врачей 18 века – Германа Бурхове. Жизнь этого ученого могла сложиться совершенно иначе, ведь изначально он готовил себя для духовного звания и планировал стать священнослужителем. В 15-летнем возрасте Герман Бурхове поступил в Лейденский университет, чтобы изучать здесь теологию и науки. И в 1690 году, в возрасте 21 года, окончил его со степенью магистра философии. Однако путь на кафедру для него оказался закрыт. Его обвинили в приверженности учению Спинозы, хотя сам Бурхове был абсолютно ортодоксален и лишь возмущался невежеством оппонентов Спинозы, которые, не читав его работ, решительно его осуждали. Тем не менее, последствия этого поворота в его жизни не оказались так уж катастрофичными. С тех пор Герман Бурхове окончательно посвятил себя медицине. В 1701 году Бурхове стал профессором медицины в Лейдене, в 1709 – профессором ботаники и медицины, а затем профессором химии. По остроумному выражению одного из его биографов, Бурхове одной своей особой представлял целый факультет. При этом он всегда проявлял христианский характер. На вопрос, как он может спокойно реагировать на провокации, Бурхове признавался, что преодолел вспыльчивость ежедневной молитвой и размышлением. Каждое утро он проводил час в молитве, как только вставал с постели, набираясь сил на день. Бурхове отличался чрезвычайной благотворительностью, но любил помогать втайне. Умер Герман Бурхове в этот день, 23 сентября 1738 года. Известный литературный критик Сэмюэл Джонсон заметил: «Его благочестие и религиозное чувство зависимости от Бога были основой всех его добродетелей и принципом всего его поведения». После его смерти в Лейдене воздвигли простой, но достойный его имени памятник с надписью «Священному гению Бурхове посвящается». След

0: Дорогой Господь, помоги мне приблизиться к Тебе. Пожалуйста, помоги мне стать настоящей праведной христианкой. Быть смиренной, кроткой, терпеливой. Научи меня снисходить к другим. Аминь.
1: Ирочка, уже домой собираетесь, да?
2: Да.
1: Захватите-ка отчет, там нужно кое-что переделать к понедельнику, хорошо?
2: Но
0: быть кроткой.
2: Хорошо, Герман Арнольдович.
3: Ой. Куда прешь, раздяла?
2: Все бумаги рассыпались.
3: Ах, креветка.
2: Ах ты, снисходить к другим. Дорогой, я дома. Ты не забыл? Сегодня на ужин придут мои родители.
4: А папа дома нет. Они с дядей Вовой на футбол ушли. Сказали, будут поздно.
2: Ну, Слава, вернись мне только с футбола.
0: Быть терпеливой.
2: Алло?
5: Ириша, здравствуй.
2: Здравствуйте.
5: Как там у вас дела?
2: Хорошо, Татьяна Петровна, то есть мама.
5: А я вот на днях Славика моего видела. Он такой бледный. Ты перегружаешь его хозяйством. Бросай-ка ты свою бухгалтерию и занимайся домом.
2: Но
0: быть смиренной.
2: Да, спасибо за совет, Татьяна Петровна.
5: И еще.
2: Извините, Татьяна Петровна. Что там у вас стряслось?
6: Это Павлик вазу разбил.
4: Сейчас как стресс.
6: Он на полку за шоколадом полез.
0: Быть терпеливой. Терпеливой. Терпеливой.
7: Терпеливой. А ну, мама, молчать! Ну-ка, марш все в угол! Сейчас, как достану ремень, кому сказала? Так, ну быстро в угол! Не тронь его!
8: Ваши силы на пределе. Вы не знаете, как достичь праведности. Вы готовы повторять вслед за апостолом Павлом: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Приблизиться к Богу можно только отказавшись от идеи достичь праведности своими силами и приняв жертву Иисуса Христа за наши грехи.
2: Я больше не могу, Господи. Я ничего не в силах с собой поделать. Ну почему у меня ничего не получается? Не получается быть праведной, Господи.
9: Ну вот, наконец-то ты приблизилась ко мне.

Новая музыка на свободном радио.

0: Факты.
1: Сидения в церкви появились только в середине средних веков, и то не для всех. В то время сидящим был только священник или монахи, находящиеся возле алтаря. Основная масса народа стояла. С приходом реформации цель присутствия прихожан в церкви поменялась. Теперь в ходе богослужения акцент сместился с поклонения на учительство и проповедь. Протестантские священнослужители заметили, что сидящая паства внимает учению лучше, чем стоящая. Кто-то заметил, что даже во времена Иисуса, когда он учил, народ часто сидел. В настоящее время наблюдается обратная тенденция в некоторых церквях харизматического направления, где для поклонения нужно свободно двигаться. И там сидения или отсутствуют вообще, или отодвигаются во время служения.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: 100 нескучных историй. Звонок в студию. На шведском телевидении в прямом эфире один мужчина давал интервью. Вспоминая свое детство, он упомянул случай, из-за которого его до сих пор мучает совесть. Друг пришел ко мне в гости, и мы стали играть с нашим домашним питомцем, маленьким забавным хомячком. Вдруг ко мне пришла идея: а что, если мы сделаем для хомяка парашют и запустим его с балкона? Мы жили тогда в высотном доме, и полет хомяка представлялся нам весьма захватывающим зрелищем. Воодушевленные этой идеей, мы с другом смастерили парашют, корзину, посадили туда напуганного хомяка и аккуратно запустили с балкона. Но случилось непредвиденное. Порыв ветра подхватил наш парашют и унес куда-то далеко. Беднягу хомяка мы так и не нашли. Должно быть, он погиб. Знаете, прошло уже много лет, а мне до сих пор стыдно за этот свой злой поступок. Интервью еще продолжалось, как вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонила взволнованная женщина, и ведущий поинтересовался, какой вопрос она хотела бы задать герою передачи. «Я насчет хомяка. Ну, того, с парашютом. Вы извините, а в каком городе произошел тот случай?»
1: «В Стокгольме. А что такое?»
0: «Простите, но не вспомните ли вы, в каком году?»
2: Удивленный мужчина ответил и на этот вопрос.
0: «Скажите», — вновь раздался голос в трубке, «это ведь было летом. Тогда еще был день города».
1: «Да, именно так. А почему вы спрашиваете?»
0: «Видите ли, я знаю, что стало с вашим хомяком».
1: «Как? Неужели? И что? Что с ним стало?»
2: Не мог поверить ушам удивленный гость студии.
0: «Я расскажу вам. В тот год моей дочке страсть как захотелось завести хомяка. Уж как только она нас с мужем не упрашивала. Мы все отказывали, но дочь не отступала и однажды вновь завела разговор о хомячке. Тогда я ей сказала со всей строгостью: смирись, мол, дочка, хомяка в этом доме не будет никогда, разве только сам Бог тебе его даст. И что вы думали? Дочка тут же подняла руки к небу и говорит: Боже, подари мне, пожалуйста, хомячка. И убежала играть. Немного погодя, мы с ней пошли на праздник. Вы помните, был день города. И вдруг дочурка кричит: мама, мама, смотри, Бог ответил на мою молитву. Я поворачиваюсь и вижу, как с неба медленно прямо в руки моей дочери спускается корзинка на парашюте. А в ней, о чудо, хомячок.
2: История, которую я сейчас прочитал, это пересказ реальной истории. Как же велик наш Бог! Как удивительны Его дела! Он может самым чудесным образом ответить на наши молитвы. И это еще не все. Он даже зло может обратить в добро. Так давайте же жить с надеждой на Господа каждый день. Он приготовил для нас еще много чудесных подарков, много неожиданных и приятных сюрпризов. Главное – доверять Ему, как дети доверяют Отцу, и любить Его всем сердцем. Бог творит дела великие и непостижимые. Чудесам Его нет числа. Библия, книга Иова.
3: Слушай, делись, поддерживай. Свободная.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Живя в ожидании. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 29 стих. Я убежден, что Бог хотел, чтобы каждое поколение верило, что Иисус придет в то время, когда они живут. Почему? Потому что Он хочет, чтобы мы жили в ожидании Его возвращения. Когда мы верим, что Его возвращение неизбежно, мы чувствуем безотлагательность того, чтобы нести Евангелие этому миру. Осознание того, что время коротко, мотивирует нас исполнить то поручение, которое оставил нам Иисус. Пусть каждое ваше прикосновение к миру будет как можно легче. Осознание Его неизбежного возвращения также дает правильный взгляд на мирские вещи. Когда вы знаете, что занавес этого мира может закрыться в любой момент, а занавес в вечность может подняться во мгновение ока, то это помогает вам легко относиться к мирским вещам. Вам не стоит пускать корни здесь. Лучше не быть такими материалистичными. Ожидание возвращения Иисуса имеет очищающий эффект на наши личные жизни и в целом на церковь. Когда Он вернется, мы не захотим заниматься деятельностью, которая противоречит Его воле. Мы хотим быть занятыми тем, чтобы строить Его царство, быть занятыми использованием того, что Он дал нам для Своей славы. Мы не хотим терять свое время, предаваясь грусти или удовольствиям. Мы не хотим терять время, собирая имущество. Время коротко, и мир проходит. Отдавайте себя, свое время, свою энергию и свои ресурсы вечным вещам. Живите ради Царства Божия и живите вечно. Господь, огради нас, чтобы мы не были так сильно вовлечены во временные дела, чтобы не иметь времени на дела вечные. Дай нам мудрость, чтобы освободить наши дни. Во имя Иисуса.

поля, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых. Ваш долг есть сохранять законы, на лицах сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытым мздою очиса. Злодейство землю потрясает, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы подобно так падете, как с древ увядший лист падет. И вы подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am. Мы часто теряем душевный покой. Такой сейчас ритм жизни. Кругом один стресс. Как же вернуть себе покой и душевное равновесие? Во втором послании апостол Петр говорит: «Благодать и мир будут с вами полной мерой через познание Бога Иисуса, Господа нашего». То есть мир приходит к нам через познание Бога. Так что будем познавать Бога и тем самым обретать душевный покой и мир в сердце. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 1 Петра, 3 глава, 15 стих.

0: Обретение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Когда я только уверовал, у меня было жгучее желание рассказать всем о Христе, о спасении, о Божьей благодати и прощении грехов. Но был страх, потому что я не знал, как это делать. Поэтому я много читал, задавал вопросы старшим братьям. А когда появлялась возможность засвидетельствовать о Христе, я просто ликовал от счастья. Так вот, со временем страх буквально пропал, потому что я знаю, что сказать и как сказать. Апостол Петр в первом послании настраивает верующих быть готовым к разговору о вере. Господу Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Этот стих состоит из двух частей, в котором есть два повеления. Первое. Господу Бога светите в сердцах ваших. Итак, у нас есть Господь Бог, который нас спас от смерти, вечного осуждения, простил грехи наши, имена наши записал в книгу жизни и еще много-много что сделал для нас. Так вот, когда мы с вами размышляем о чудных делах Господа, то тем самым мы больше и больше пропитываемся верой. А наше сердце все больше и больше любит. О горнем помышляйте, а не о земном. И светить – это буквально чтить, уважать, почитать, преклоняться или ценить более всего. Поэтому читайте Божье Слово, обращая внимание на то, какой ваш Бог. Библия – это книга о величии Бога, а не просто инструкция для жизни. Второе. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Помните слова Иисуса Христа Самарянке? «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущую в жизнь вечную». Согласитесь, очень похожая ситуация. Вы светите Господа в своем сердце, а потом из вас, как ручей, отчет за отчетом вашему упованию. И это, кстати, не только слова, но и жизнь. Люди видят вашу жизнь больше, чем слушают ваши слова. Апостол Павел говорит, что слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Подведем итог. Два повеления. Светите Господа в сердцах, вдохновляясь им, и тем самым будете готовы говорить о вере в Иисуса Христа. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио рядом.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что бы вы там себе не думали, но идеальной для вашего ребенка может стать только среда, в которой он столкнется с трудностями и испытаниями. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Может быть, вам и трудно смириться с этой мыслью, но вашему ребенку просто необходимо познать горечь разочарований и неудач. А иначе как он научится решать проблемы, неизбежно возникающие на его жизненном пути, если он будет возвращен в тепличных условиях? Дереву, растущему в дождливом лесу, вовсе не нужны мощные корни, чтобы дотянуться до воды. И как следствие этого, оно не сможет противостоять даже слабому ветру, который легко валит его на землю. Между тем, дерево, растущее в пустыне, напротив, дерзко бросает вызов грозной стихии. Противостоять ей оно может только пустив глубокие корни, уходящие на 30 футов в песок в поисках живительной влаги. Но в результате подобной адаптации к засушливому климату происходит еще кое-что. Дерево с мощной корневой системой способно противостоять

История христианских гимнов. Автором молитвенного гимна «Иисус души Спаситель» является Павел Яковлевич Доцко, один из тех, кто в десятые годы прошлого столетия работал в среде христианской молодежи. В 1911 году он закончил Рижскую баптистскую семинарию. Впоследствии был редактором журнала «Баптист Украины», а после революции – членом правления Федеративного союза баптистов. Павел Яковлевич стал жертвой сталинских репрессий времен лихолетия 30-х годов. В марте 1939 года его арестовали и осудили на 10 лет без права переписки, а на самом деле через месяц расстреляли на полигоне в Бутово. Павел Яковлевич Доцко написал также гимны «Ты для меня Спаситель», «Ангельское пение в небесах звучит» и «В вышине под небесами».

0: Всем привет! Акулы настолько чувствительны к присутствию крови в воде, что могут обнаружить 1 грамм в 100 тысячах литров. И это еще что? Еще меньше процентов песен из всей современной музыки попадает в ротацию свободного радио. У нас тут самый строгий отбор. И все это ради вас.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: книги Евангелия от Луки.
1: «Не бойся, малое стадо! Такова воля Отца — даровать вам царство. Продавайте имущество и помогайте бедным. Заводите себе кошельки, что не знают износа. Копите богатство, которое не оскудеет. На небесах, куда вор не доберется и где моль не съест. Потому что где ваше богатство, там будет и сердце ваше».

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Кто владеет тайным знанием? Во все времена люди верили, что есть носители сокровенного знания, которым ведомы тайны мироздания. Шаманы, египетские жрецы, тамплиеры, масоны, саентологи, сотрудники Госдепа. Это особое знание дает им неограниченную власть в этом мире. Конечно, скептики и сторонники научного подхода отвергают всю эту конспирологию, но это не мешает большинству считать, что миром правит узкий круг лиц, благодаря своим эксклюзивным знаниям. Люди всячески стремятся пробраться к этому источнику, постичь тайны. Но напрасно они пытаются попасть в закрытые группы, следовать за шаманами или лидерами сект. Они не найдут там того, что ищут. Дело не в том, что ключа к секретам мироздания нет. Он существует. Больше того, он доступен всем. Это Библия. В ней содержатся все знания, которые нужны человеку, не только для того, чтобы покорить этот мир, но и одержать победу над смертью.
2: Свободное радио. Вдохновляет. Проверено.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе» или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Любовь по самой своей природе готова служить и быть подвластной тому, кто любим.
2: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов. Ведь гораздо лучше страдать, если на то воля Божья, за то, что делаете добро, а не за то, что делаете зло. Потому что и Христос пострадал за грехи раз и навсегда, праведный за грешников, чтобы привести вас к Богу. Он был умерщвлен телесно, но духом возвращен к жизни. И в духе он отправился и проповедовал духом в темнице, что некогда отказались покориться Богу в те времена, когда Бог терпеливо дожидался, пока Ной построит ковчег. Немногие спаслись тогда в нем по воде, только 8 душ. Это символ крещения, которое теперь спасает вас. Крещение — это не смывание грязи с тела, но обещание, данное чистой совестью Богу, спасающее вас воскресением Иисуса Христа. Взойдя на небо, он теперь пребывает по правую руку Бога, и ему покорились все ангелы власти и силы.

0: Бывают новости хорошие, а бывают не очень.
1: Гарик, это такое красивое кольцо. Но давай останемся просто друзьями.
2: Вы правы, я превысил скорость. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы указали мне на эту маленькую... Пройти с вами. Хорошо.
0: Это еще что? Бывают новости и похуже.
3: Что говорят анализы, доктор?
4: Присядьте, пожалуйста.
3: Нет, я постою.
0: А бывают и хуже некуда.
5: Почему ты не пускаешь меня в рай?
6: Ты грешник.
5: Я грешник? Я не грешник.
0: А знаете ли вы, что Бог желает примириться с вами? Откройте Евангелие, прочитайте самые хорошие новости.

Есть библиотеки, где можно вызвать человека в качестве живой книги и слушать его рассказы. В связи с чем у меня вопрос. А вам было бы что рассказать, если бы вас пригласили в библиотеку в качестве такой книги?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Укрыться в этот день, зарыться в этот свет, не приглашать гостей.

веселая печаль. Окончен долгий шторм, и вот он мой причал. Побыть собой в друзьях, побыть себе друзьям.

0: Притчи Соломона.
1: У кого горе, у кого скорбь, у кого раздор, у кого жалобы, у кого синяки без причины, у кого красные глаза? У тех, кто засиживается за вином, кто повадился пробовать вино приправленное. Не гляди, что вино рубиновое, что в чаше искрится и пьется легко. Потом оно, как змея, кусает, жалит, как гадюка. Глаза твои будут видеть странные вещи, а разум придумывать дикое. Ты будешь как лежащий среди моря, как спящий наверху мачты. Били меня, будешь говорить, а больно мне не было. Колотили меня, а я и не чувствовал. Когда же я проснусь, чтобы снова напиться?

0: Матерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. И ты, Симон Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, душа, что трижды отреклась от меня? Разве не любил ты меня всегда? Разве не было это любовью, когда ты следовал за мною в то время, как другие разбежались по безопасным углам? Разве не было это любовью, когда, замерзая, ты стоял у ночного костра, почти лишившись чувств, в смятении и оцепенении? Ты пытался согреться, но какое тепло могло добраться до твоей окоченевшей души, которая отреклась, не ведая, что с ней происходит? Не ведала, потому что вы все должны были оставить меня, чтобы я смог один проделать свой путь, тот путь, по которому может пройти лишь одинокий. Отреклась, чтобы горькие рыдания под крик петуха полностью сделали твою душу моею. Все это теперь вдали и вряд ли видимо. Новая страница открывается сегодня. Не только смерть побеждена мною, и не только грех, не в меньшей мере побеждено приносимое ими бесчестие, красная краска стыда, горькие дрожжи твоей вины, раскаяние и твоя тяжкая совесть. Взгляни, все это исчезло без следа, быстрее, чем тает снег в лучах пасхального солнца. Ты смотришь мне в глаза, смотришь так непринужденно, с такой свободой и со столь невинным выражением лица, чуть ли не с притворством маленького мальчика, который хотел бы под невинным взглядом упрятать свою проделку. Твой взгляд столь легок, как весенняя мелодия. Как и небо над нами, он пронизан столь ясной голубизной, что я поневоле должен верить тебе. Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Это мой пасхальный подарок тебе, Петр, твоя спокойная совесть. И ты должен принять этот подарок со спокойной совестью, ибо в день моей победы я не хочу видеть ни одного отягченного сердца. Что значит это преувеличенное раскаяние, эта злостная попытка выглядеть несчастным? Предоставьте фарисеям точные и благочестивые обмеры вины и раскаяния. Пусть они измеряют тяжесть греха и ее соответствие глубине и силе покаяния. Все это принадлежит Ветхому Завету. Я взял на себя вину, позор и отягченную совесть. Ныне же рожден Новый Завет, рожден в невинности рая, через новое рождение от воды и Духа Святого. Столь непреодолимо сияние новорожденного мира, что душа ваша, хоть и пытается наперекор всему, но не в состоянии вернуться к пережитому в мире ушедшим. Может ли чашечка цветка противостоять солнцу, которое обрушивает на нее потоки света и тепла? Может ли она оставаться закрытой, хотя бы потому, что вроде бы недостойно взглянуть в глаза божественному свету? Если родители прощают своим детям, если друзья прощают друг другу, оставаясь при этом людьми, которым не подвластен акт сотворения, то как же я, ваш Творец, не сотворю этого в день моего восстания из мертвых?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: 100 нескучных историй. Кораблик. Мальчик и его отец вместе смастерили замечательный макет корабля. Это был крошечный парусник с мачтой и парусами, все как у настоящего судна. Его спустили на воду, чтобы посмотреть, как он плавает. Но течение реки оказалось настолько быстрым, что тут же унесло кораблик на середину. Мужчина с мальчиком пытались его выловить, но безуспешно. Их творение уплыло далеко. Прошло какое-то время. И вот однажды мальчик, проходя мимо одного магазина, увидел в его витрине свое судно. Видимо, кто-то нашел кораблик, и теперь его выставили на продажу. Его замечательный кораблик, который они с папой сделали сами. Мальчик со всех ног помчался к отцу.
1: «Папа, папа, там наш кораблик продают в магазине. Скорей, пойдем туда, расскажем продавцу, что он наш, что это мы его сделали, и он вернет его нам».
0: «Сыночек, боюсь, из этой затеи ничего не выйдет. Кораблик уже не наш, и доказывать обратное нет смысла. Но ты не горюй, мы сделаем по-другому». И они пошли в магазин, чтобы купить собственный кораблик. Они уплатили за него немалую цену, хотя кораблик и принадлежал им с самого начала. Люди тоже когда-то принадлежали Богу, своему Создателю. Адам и Ева жили в гармонии с Творцом, не зная горя, пока не обольстились грехом. А вслед за ними и нас с вами, вот это бурное течение греха, все дальше и дальше уносит от Бога. Но Библия провозглашает радостную новость. Мы снова можем воссоединиться с Творцом, потому что за наши грехи уплачено сполна кровью Божьего Сына. Как говорит апостол Павел, мы куплены дорогой ценой. Больше нас с Богом ничего не разделяет. Только бы мы сами захотели с Ним сблизиться, восстановить отношения, покаяться в своих грехах. Нужно лишь всем сердцем принять Христа, уверовать в спасение, которое Он совершил для нас, своей смертью и воскресением.

Друзья, свободное радио – это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой – это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем – спасибо. Если можете поддержать финансово – вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь Свободному радио можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Отовсюду звучат призывы быть победителем. Якобы другой исход дела неприемлем. Но тот, кто на самом деле добился успеха, знает, что поражение учит куда лучше победы. Иногда нужно, чтобы тебя переехал поезд разочарования в себе, чтобы стать другим и чтобы стать лучше. Не бойтесь поражений, цените их.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Зинаида Миркина. Христианская идея, по-вашему, была всегда доброй и на протяжении всей истории творила только добро? Полно. Это даже странно. Неужели вы не знаете об инквизиции и обо всем, что творилось в истории именем Христа? Неужели этого можно не знать? Да ведь утопическая мечта о немедленной, насильственной справедливости была реакцией на несостоятельность исторического христианства, на лицемерие и малодушие служителей церкви. Как только не толковались христианские идеи, сегодня мы вновь возвращаемся к ним. Так вот, я мечтаю, чтобы возвратились не к идее христианства, а приблизились бы к живому Христу. Вот в чем моя надежда.
1: Свободная.

Если вам кажется, что некоторые тексты песен группы Масада слишком трудны для понимания, то вам не кажется. Вот что рассказывал об этом сам автор Константин Косичков. «Мы начали понимать, что творчество приходит от Бога, и стали писать более сложные тексты, основанные на притчах и символах. Мы наслаждались нахлынувшим

0: А все потому, что родились они, как вспоминал Костя, в атмосфере первой любви. Группа «Масада» родилась чуть позже. Забавно, что название, к которому многие уже просто привыкли, появилось из шутки звукорежиссера, к которому ребята пришли записывать свой первый альбом. Мол, вы как агенты «Масада» переманиваете молодежь в своей церкви. Смех смехом, а идея прижилась. Только название решили чуть поменять, чтобы звучало мягче и лучше. А совпадение с названием древней крепости оказалось случайным.
1: Раз,

Первый альбом группы назывался «Сын человеческий». В нем уже звучит женский вокал, и он уже полон музыкальных экспериментов. Такой же логики придерживался и следующий альбом, с которого мы с вами сегодня и начали. Он вышел в 1998 и назывался «Доброе имя».

0: начале нулевых я заслушал эту кассету до дыр. И до сих пор в сердце ностальгически откликается «Доброе имя».
1: Доброе имя не даровал Господь. Когда ты взойдешь на высоты, оно укажет на кровь.
0: Сегодня и завтра.
1: Сегодня и завтра.
0: И, конечно же...

2000-м группа завершает свое существование, а Костя Косичков отправляется в сольное плавание. Но смелые музыкальные и поэтические эксперименты Масады помнят и ценят до сих пор. А сегодня мы послушаем песню «Мечта». Как было написано на обложке кассеты, пела и смеялась Олечка Новицкая, пел и играл Костя Косичков.

Пусть вечер станет сном, как прекрасна ты, что меркнут в небе даже звезды за окном.

Воронкова Ольга. Бог нужен всем, и бедным, и богатым, бомжу, что поселился под мостом. Все потому, он любящий и святый, и только им мы дышим и живем. Бог нужен добрым, злым и равнодушным, ведь без него у жизни смысла нет. Когда вопросы мучат наши души, лишь только Бог дает на них ответ. Особенно Бог нужен, когда дети вдруг заболели или у них беда. Ты понимаешь, что никто на свете тебе помочь не сможет. И тогда бежишь к Отцу Небесному и горько тыкаешься пред Ним в грехах своих и просишь: «Накажи меня, но только спаси, сохрани детей моих». Бог нужен всем живущим на планете, ведь на кресте Он умер за людей. Нет никого на этом белом свете, кто мог бы полюбить тебя сильней.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Борис Николаевич.
1: Танечка, Зосимова пригласите, пожалуйста.
0: Один момент.
2: Звали Борис Николаевич.
3: Проходи. Ну что, Зосимов, сам не догадываешься, по какому вопросу тебя вызывали?
2: Догадываюсь, Борис Николаевич.
3: Зосимов, скажи, сколько ты уже работаешь у нас?
2: Уже 7 лет.
3: Скажи, за все это время ты совершал нечто подобное?
2: Нет, Борис Николаевич, ничего подобного раньше не было.
3: Ну, у тебя это хоть случайно получилось, Зосимов? Ну, не досмотрел где?
2: Да нет, Борис Николаевич, не случайно это. Предупреждали меня. Я не обратил внимания.
3: Так ты, значит, признаешь, что тебя предупреждали?
2: Предупреждали.
3: И признаешь, что ты просто пропустил это мимо ушей?
2: Угу.
3: Понятно. Ну и что, Зосимов, прикажешь мне с тобой делать, а?
2: Не знаю, Борис Николаевич. Вам решать.
3: Ну вот ты б, Зосимов. Ты бы на моем месте что сделал бы?
2: Да уволил бы, наверное.
3: Угу.
2: Так что, мне писать заявление?
3: Нет. Пойдешь на повышение.
2: Борис Николаевич?
3: Да, Зосимов, ты правильно меня понял. Я назначаю тебя менеджером отдела.
2: Борис Николаевич? Нет, я понимаю, дрянным конем зубы не смотрят, но, как бы сказать, 7 лет работаю, много раз добивался успехов, и вы ни разу не повысили меня. И вот теперь, когда я понимаю, что дров наломал, вы вдруг назначаете меня менеджером отдела. Почему, Борис Николаевич?
3: Именно потому, Зосимов, что дров наломал. Как ты сказал, все эти годы ты был очень успешным работником. Если бы я повысил тебя тогда, то тебе, как менеджеру, не хватало бы очень важной черты.
2: И чего же это?
3: Милосердие.
2: Милосердие?
3: Да, Зосимов, милосердие. Если б я повысил тебя раньше, когда ты блистал во всей красе, ты б требовал от своих подчиненных совершенства. Но никто не совершенен, Зосимов. Как видишь, даже ты.
2: Невероятно.
3: Ну так что, Зосимов, поздравляю тебя с новой должностью.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Друзья, бойтесь похвалы и привилегий. В самом деле они всегда незаслуженные. Они не соответствуют нашему убогому моральному облику, зато прекрасно соответствуют горделивым амбициям. Мы и так слишком хорошего о себе мнения. Зачем позволять похвале и привилегиям повышать и без того завышенную самооценку? Возвращаясь к Соломону, не будем скрывать, что подарки он принимал, наверное, вагонами. Третье царств, 10:10-11. Не зря пророк Елисей, исцелив Неймана, не взял его даров. Подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. 7:8. Это учение о важности терпения, одной из часто упоминаемых в Писании добродетелей. Бог долготерпелив, ожидая того же и от нас. Числа 14:18, Галатам 5:22. Несомненно, это одно из ценнейших духовных качеств. Успех любого дела определяется его концом и никак не началом. Мы уже говорили об этом. Старт может быть хорошим, а финиш ужасным. Чтобы дойти до конца дистанции, не растеряв впустую данные Богом ресурсы, нужно терпение. Я знаю разносторонне одаренных людей, которые могли бы принести большую пользу царству, но их духовное состояние сводит на нет все их таланты. Характер гораздо ценнее незаурядных способностей. Результат определяется не столько одаренностью, сколько личностными качествами. Они помогут реализовать хоть и небольшой потенциал, но на 100%. Заметьте, в этом стихе противопоставляются терпеливый и гордый. Кажется, логично было бы противопоставить терпеливого и нетерпеливого, или высокомерного и смиренного. Но Соломон написал то, что написал. Чтобы объяснить это кажущееся несоответствие, нужно сначала дать определение терпению. Терпение – это способность идти тем же курсом, не получая результата. Это способность ждать. Другими словами, это умение мириться с нежелательными обстоятельствами. Чуть перефразирую. Это умение смиряться с тем, что не нравится, не предпринимая греховных способов изменения ситуации. Видите, терпение идет рука об руку со смирением. Высокомерный не станет терпеть того, что ему не угодно, ибо уверен, что заслуживает лучшего. Он привык или сразу брать то, что хочет, или громко хлопать дверью. Но он не будет оставаться в таком состоянии, когда что-то долго идет не по его сценарию. Он психанет и пойдет другим путем и всегда неблагоугодным. И поэтому конец дела лучше его начала, а терпеливый лучше высокомерного. Довести дело до триумфального конца сложно, и гордец здесь проиграет. Он не умеет ждать, выжидать, мириться и смиряться. Чем больше надменности, тем меньше терпения. И как следствие, нетерпеливый, он же высокомерный, поспешен на гнев.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Как выбрать из двух зол? Легко следовать Божьим заповедям, когда ты четко понимаешь, что есть добро, а что зло. Но в жизни чаще сталкиваешься с ситуациями, когда выбор не очевиден. Какое решение не примешь, кто-то пострадает. Или оно обернется благом для одних и неприятностью для других. Уволить нерадивого сотрудника ради других коллег, которые делают за него всю работу. Или пожалеть его, ведь он переживает трудный период жизни. Рассказать близкому другу, что ты знаешь об измене его супруга, или промолчать. Остается принимать решение, исходя из того, что им одним вопрос не закроется. Мы будем отвечать и за его исход. Поэтому делать выбор приходится из понимания того, насколько ты потом сможешь помочь другим справиться с последствиями решения. Решил уволить сотрудника? Подумай, как поддержать его в отсутствии работы. Решил оставить? Помоги коллегам справиться с нагрузкой.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: письма Павла христианам в Колоссах.
1: «Теперь я радуюсь моим страданиям за вас. Страдая в земной жизни, я восполняю недостающую меру страданий последних времен ради прихода помазанника Христа. Я страдаю ради его тела, а это церковь. Я стал ее служителем во исполнение Божьего замысла. Он повелел мне возвестить вам во всей полноте слово Бога, тайну, веками сокрытую от всех поколений. А теперь она явлена его святому народу, которому Бог захотел открыть все богатство и славу этой тайны среди всех народов. Тайна в том, что Христос живет в вас, Он — ваша надежда на грядущую славу. Это Его мы возвещаем, убеждая и наставляя людей со всей доступной нам мудростью, чтобы поставить их перед Богом совершенными в единении со Христом. Ради этой цели я тружусь, не щадя сил, ведя битву всей мощной силой Христа, которая мощно действует во мне».

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Дима. Я служу в церкви Зеленоградской Баптистской церкви.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Это странный вопрос. Почему? Скорее, почему бы в него не верить? Так правильно.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера помогает мне в жизни. Она позволяет плыть в воде, а не тонуть в этой жизни. Порой можно захлебнуться. А вера – это просто способ мчаться на катере, вместо того, чтобы идти ко дну.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Любовь есть совокупность совершенства.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Христианство – это о том, чтобы не упасть в пропасть. Если ограничение в виде забора перед пропастью – это ограничение, то это ограничение, да. Но я это вижу вот иначе. Не в том, что мне не дают прыгать в пропасть, а в том, что меня спасают от того, чтобы я туда прыгнул.
2: Свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году.
3: След в истории.

0: Есть только один уголок Вселенной, который ты с уверенностью можешь улучшить. Это ты сам. Олдос Хаксли, британский писатель.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Из первого письма Павла христианам в Коринфе.
1: Испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании Он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства.
2: Новая музыка на свободном радио.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Любовь, которая назидает. Мы все имеем знания, но знание надмевает,

меня». Говоря об этом, Павел предупреждал Коринфскую церковь, что знание надмевает. Нам сказано ходить в любви. Если мы в самом деле ходим в любви, то мы будем стараться назидать более слабого брата. Я не буду пытаться убедить его, что он не прав, и я не буду щеголять своей свободой перед ним, тем самым заставляя его притыкаться. Это опасно — толкать кого-то делать то, что противоречит его совести, спорить с ним о том, что ему нужно делать что-то, что с его точки зрения будет неправильно. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить моего брата». Первое послание Коринфянам, 8 глава, 12 и 13 стихи. Это хождение в любви. Не ходите, щеголяя свои свободы и таким образом уничтожая более слабого брата. Знание надмевает, но любовь назидает. Бог, помоги нам ходить в любви и назидать один другого в духовных вопросах, не пытаясь всегда доказать, что мы правы, но признавая, что не все чувствуют те же свободы, что и мы. В драгоценное имя Иисуса мы молимся. Аминь.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Лекари говорят: «Натощак, не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утреннюю молитву и чтением. Напитается ими душа, и уже не тощую выходит на дела дня.

0: 56-й псалом. «Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу среди людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа. На пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Владыка, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя».
1: Свободное радио.

Привет, друзья! С вами Катя. Я иногда думаю, чему я могу научиться у героев из Ветхого Завета? Взять хотя бы Иакова. Ну что за человек? Обман на обмане. С точки зрения современного христианина, так верующие не поступают. Но вот есть в его жизни один поворотный момент. Это сцена борьбы с Богом, когда он просто вцепляется в него и говорит: «Буду держать, доколе не благословишь». И для меня это главный пример. Держаться за Бога, за Его благословение, крепко, изо всех сил, несмотря ни на какие собственные промахи и обстоятельства. Как в одной песне поется: «За тебя держусь, никуда не отпущу». Держитесь за Бога и не останетесь без благословения. Это «Свободное радио».

0: Псих дня.
1: А надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Послание Римлянам, 5 глава, 5 стих.
2: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Здравствуйте, с вами Олег Буд, пресвитер церкви Ковчег. Мы продолжаем размышлять о надежде, которая не бросает в краску стыда всех, кто идет рядом с ней. Давайте прочитаем стих нашего дня. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наш Духом Святым, данным нам». Послание к Римлянам, 5 глава, 5 стих. Надежда – последняя, что умирает в человеке. Дальше дороги нет, это максимум, что может позволить себе человек, идя по жизни со столь дорогой спутницей. Эта мысль звучала еще до прихода Христа на землю античными философами, в частности, по преданию из уст Диогена Синопского. Он с болью словно обращается к своей возлюбленной в последний раз. «Ты будешь со мной до конца, до смерти. Куда еще дальше? Но потом мы все равно с тобой должны расстаться, и я ничего с этим поделать не могу». Но как хорошо, что у нас есть Святое Евангелие, которое говорит о надежде, не только не умеющей стареть, но и не умирающей. Надежда не умирает, если она полагается на Бога. Так считал апостол Павел. О чем сам свидетельствует на фоне своих миссионерских будней. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. 2 Коринфянам 1:9. Он как бы воспевает ей оду в ее честь. «Дорогая Надежда, мы с тобой навсегда, и в жизни, и в смерти. Даже скажу тебе больше, за гробом ты не потеряешь своей актуальности, а напротив, позволишь мне взглянуть на того, кто способен вернуть нам наше дыхание». Павел продолжает. «Который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит». 2 Коринфянам 1:10. Вы знаете, дорогие друзья, что он этим говорит. «Я видел надежду». И это была не маленькая веселая девочка со счесанными коленками. Я видел надежду, от которой до сих пор не могу отвести лица. Она поразила меня не своей внешностью, хотя бесспорно она красива, а мудростью, степенным характером, неторопливым умом и абсолютной невозмутимостью взгляда. Рядом с ней я чувствовал себя защищенным и уверенным. Она своим влиянием способна поднять все твое естество на небывалый для тебя уровень понимания. Видя ее, ты взрослеешь, глядя на нее, ты всегда видишь Бога. Апостол Павел имел эту надежду. Он ее знал, он ее не боялся. Он желал снова встретиться с ней, хотя она приходит во всей своей красе в самый трудный и, возможно, тяжелый момент жизни. Встретиться с ней – это значит никогда не познать стыда. Она не позволит нам споткнуться на радость нашим бестелесным врагам. Если посмотрим надежде в глаза, в них мы найдем Божье отражение. Оно будет улыбаться нам. Нетрудно догадаться, что это хороший знак.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вся клавиатура. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои». Псалом 9:2. Представьте себе пианиста, выступающего перед публикой, который раз за разом извлекает из инструмента один и тот же звук – «до». Потом он начинает брать две ноты сразу – «до» и «ре». И как бы он ни нажимал на педали, набор нот не меняется. Наверное, публика бы вскоре стала расходиться. В своей книге «Стоянка запрещена» Уильям Фишер сравнивает многих христиан с таким пианистом. Их свидетельства сухи и однообразны. Вместо того, чтобы говорить обо всем, чем они благословлены во Христе, они застревают на одной или двух нотах. Они раз за разом берут одно и то же до первой октавы. Во время собраний или во время разборов они твердят одно и то же. «Я был спасен 40 лет назад и теперь знаю, что попаду в рай». И вам невольно приходит в голову, что, пожалуй, они за это время не сильно изменились. А ведь христианская жизнь может дать человеку так много. Фишер говорит по этому поводу. «Почему из всей неограниченной палитры духовных прозрений и истин, доступных христианину для постижения, люди выбирают лишь одну какую-то грань? Почему они сами приговаривают себя к скучной монотонности, когда Бог хочет, чтобы их жизни были подобны прекрасным симфониям?» Псалмопевец говорил: «Буду возвещать все чудеса Твои». Давайте же будем использовать все возможности для духовного поиска и служения, которые дает нам Христос. И исповедь наша станет живой и вдохновляющей. Вместо того, чтобы играть все до, да ре, давайте использовать всю клавиатуру. Вы рождены заново, чудо свершилось.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей свидетельство о разводе. А я говорю вам, всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности. И кто женится на разведенной, совершает тот же грех. И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, ведь оно престол Бога, ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его, ни Иерусалимом, ведь он город великого царя, ни головой своей не клянись, ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным. Пусть слово твое будет «да», если «да», и «нет», если «нет». А все, что сверх этого, от злодея.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио».
3: Свободного.

0: Из компании Heart System, добрый день.
1: День добрый. Мне только что подарили вашу программу «Любовь. Версия 3.1». Что-то не могу разобраться, как она устанавливается.
0: У вас есть установочный диск и инструкция?
1: Да, есть, но сначала скажите, что это за программа?
0: «Любовь 3.1» — уникальная программа. Она работает абсолютно бесшумно, но вы сразу заметите, как она повлияет на все ваши программы. Благодаря «Любви 3.1» все хорошие программы будут работать лучше, а плохие начнут глючить, а, возможно, даже будут совсем удалены с вашего жесткого диска.
1: Здорово! А повлияет ли «Любовь 3.1» на воспроизведение моих музыкальных файлов?
0: Да, хорошие звуковые файлы типа «Комплимент ВАВ», «Поддержка ВАВ» и «Доброе слово ВАВ» будут проигрываться чаще. А также файл «Прощение .exe» будет всегда запускаться при попытке кем-то взломать вашу систему защиты. Кроме того, все сообщения типа «Соединение невозможно» исчезнут. «Любовь» сделает возможным соединение с внешними приборами, независимо от страны производителя, марки или возраста модели.
1: Отлично. А что произойдет с файлами, содержащими вирус?
0: Хороший вопрос. «Любовь» ищет такие файлы типа «Ненависть.com», «Обида.exe» и «Эгоист.com». Эти файлы, к сожалению, не могут быть полностью удалены с вашего жесткого диска, но «Любовь 3.1» блокирует их команды и далее следует своим инструкциям.
1: Чудненько. Так что мне нужно сделать, чтобы установить программу?
0: Прежде всего, включите системный блок. Включили?
1: Да, но в данный момент загрузились несколько программ. Можно устанавливать «Любовь» сейчас?
0: А какие программы загрузились?
1: Так, сейчас скажу. Значит, «Агрессия.exe» и «Обида.com».
0: Нет проблем. «Любовь» автоматически удалит «Обида.com» из вашей операционной системы. Файл останется в вашей памяти, но уже не будет мешать работе других программ. Однако вам необходимо закрыть файл «Агрессия.exe». Этот файл может помешать «Любви» правильно установиться в вашей системе.
1: Я не знаю, а как его закрыть?
0: Пойдите в меню «Пуск» и найдите файл «Прощение.exe». Запускайте этот файл до тех пор, пока не закроется «Агрессия.exe».
1: Оба.
0: Получается?
1: Вроде да.
0: Теперь попробуйте установить «Любовь».
1: Ну вот, наконец начала устанавливаться. Ух ты! Появляются какие-то новые файлы на мониторе. «Улыбка.exe», а вот еще «Мир.exe» и «Радость.com». И все это копируется на диск C. Ой, на D. Ой, и на E.
0: Не беспокойтесь, «Любовь» установлена в вашу систему и правильно работает. У вас не должно быть никаких проблем с этой программой. Только можно вас попросить об одном?
1: Да, конечно.
0: «Любовь 3.1» распространяется бесплатно. Пожалуйста. Передайте ее всем вашим знакомым.

0: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.
1: All day I faced a barren waste without the taste of water. Cool water.

water, cool, clear water.

0: Факты.
1: Понтия Пилата причислили к лику святых. Понтий Пилат был префектом Иудеи в период римской оккупации. Именно он предал на поругание и крестную смерть Иисуса Христа. Это все, что мы знаем о нем из Евангелий. Однако, основываясь на апокрифах, которые говорят, что бывший префект Иудеи стал христианином и принял мученическую смерть во время гонений императора Нерона, монофизитская эфиопская церковь причислила Понтия Пилата к лику святых. Следует отметить, что ни в одной другой христианской традиции почитания Понтия Пилата нет.

0: 100 нескучных историй. Чудесные видения. К священнику в волнении обратилась женщина и рассказала ему о том, что с ней недавно произошло.
1: «Вы знаете, батюшка, на днях я молилась у себя дома и вдруг вижу Господь наш Христос. Представляете, сам Иисус Христос мне явился. Я так обрадовалась. А вчера это видение вновь повторилось».
0: Священник был мудрым человеком. Опасаясь, не впала ли его прихожанка в какое заблуждение, он решил проверить, действительно ли от Бога были эти необыкновенные видения. «Что ж, если Господь явится вам еще раз, попросите Его рассказать вам о моих грехах, ибо только Ему одному известны все помыслы человека, все поступки. Это будет достаточным доказательством того, что вам на самом деле являлся Христос, а не сатана вздумал вас обольстить». Через какое-то время женщина пришла в храм, и священник, увидев ее, спросил: «Ну как, являлся ли вам снова Христос?»
2: «Являлся. Да только теперь я не уверена, что это и вправду Он».
0: «Что же вас смутило?»
2: «Как вы и велели, я спросила Христа о ваших грехах».
0: «Так, и что же сказал Господь?»
2: «Он сказал: передайте своему священнику, что я забыл его грехи».
0: «Ну, тогда это точно был Господь», — улыбнулся батюшка и благословил прихожанку. В Библии сказано, что если человек от всей души покается пред Богом в своей прошлой греховной жизни, то Господь больше никогда ни единого греха не вспомнит. Это только дьявол постоянно нам напоминает о наших грехах, о наших падениях. Он пытается нам внушить вот эту мысль, что нет нам прощения, что нет у нас будущего, что мы никогда не сможем отделаться, освободиться, очиститься от своих грехов, никогда не сможем стать лучше, нет нам прощения. В Библии сказано иначе. Если человек искренне раскаивается, всем сердцем обращается к Богу, то о прошлых падениях можно уже не вспоминать, потому что Бог о них забыл. Лишь бы мы отныне всегда следовали за Христом, не отпускали Его руку, держались за Него всегда. И Господь обращается к нам со страниц Библии, своей книги, такими словами: «Я изглаживаю преступления твои, и грехов твоих не вспомню больше». Книга пророка Исаии, 43 глава.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: и вхождение твое отныне и вовек. Псалтырь 127:8.
1: Глоток живой воды. Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что выбрать? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Иксель. Искушение Христа». Он вышел в прокат 6 марта 2019 года. Как говорят создатели, фильм дает буквальное описание искушений, с которыми Христос столкнулся, согласно Евангелию, после того, как постился в течение 40 дней и 40 ночей. Над производством фильма «Иксель. Искушение Христа» работала независимая компания Faceworks Pictures. Ее команда стремится создавать фильмы, которые будут влиять на общество для Христа. Представители Faceworks заявляют, этот фильм послужит мощным инструментом, который поможет другим обрести веру. Мы считаем жизненно важным для всех христиан понять значение того периода в пустыне и неприятия Христом греха. Роль Иисуса исполнил малоизвестный актер Шаян Ардалан. Это фильм «Иксель. Искушение Христа».

0: Наталья Мелешко. Заходит солнце и восходит, и снова день, и снова милость. Любовь к нам Божия проявилась, и благодать опять нисходит. Хвалу Творцу пропели птицы, но это мы не замечаем, и день свой в суете встречаем, не успевая помолиться. А Бог во благо все дарует и долго терпит нас, прощая, и наше сердце освещает, и о любви благовествует. И нам бы к горнему стремиться, земное время быстро тает. Господь пока что призывает общением с Ним обогатиться.
1: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Пусть другой тебя хвалит, а не твои уста. Посторонний, а не твой язык.

Привет всем! Сейчас модно говорить о том, что ты вершитель своей судьбы. Но на самом деле дело обстоит совсем не так. Один президент обзывает другого, и мир оказывается на пороге войны. Другой миллиардер озвучивает свои мысли о стабильности той или иной валюты, и твои деньги за пару дней дешевеют на 10%. Подавляющее большинство из нас — просто маленькие люди, от которых ничего не зависит, и которые огребают в первую очередь, когда кто-то наверху не в духе. Но есть и хорошая новость. Бог в курсе происходящего. И наша жизнь в этом мире совсем не конечная остановка, а лишь небольшая пробка. В царстве Бога все встанет на свои места. Нам стоит лишь в смирении и послушании ждать этого момента.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх.
2: 24 сентября церковь вспоминает память преподобного Силуана Афонского. Преподобный Силуан Афонский, известный в миру под именем Симеон, родился в 1866 году в семье крестьянина Ивана Антонова в Тамбовской губернии. Родители Симеона были очень набожны. Из детства он ежедневно бывал в храме, где постигал церковную грамоту и учился сосредоточенной молитве. В 19 лет юноша, возлюбив Господа всей душой, открыто пожелал удалиться в монастырь и принять постриг. Его стремление, однако, не встретило поддержки у отца, который настоял на том, чтобы сын сначала поступил на военную службу. Симеон повиновался воле отца. Благочестивое намерение вскоре оставило его, и он, подобно многим своим сверстникам, поддался соблазнам мира. Воинскую службу Симеон проходил в Санкт-Петербурге, где считался исполнительным воином, примерным в поведении, верным в отношениях с товарищами. Но однажды ему было видение, которое убедило его в необходимости оставить военную службу и последовать первоначальному желанию стать монахом. Симеон испросил молитв и благословения святого праведного Иоанна Кронштадтского, а после окончания службы в 1892 году отправился на святую гору Афон, где был принят послушником в русский Пантелеймонов монастырь в пору расцвета этой обители. Прожив 46 лет в обители с общежительным уставом, подвижник никогда не стремился к уходу в затвор, считая, что это лишь вспомогательное средство, а не цель христианской жизни. Здесь Силуан написал свои записки, опубликованные затем в 1952 году архимандритом Сафронием Сахаровым, которые оказали большое влияние на духовный путь многих людей и разошлись на цитаты. Книга архимандрита Сафрония о старце Силуане стала одной из самых популярных книг самиздата и центральных православных книг XX века. Она во многом способствовала канонизации Силуана, которая состоялась в 1987 году.
3: След в